0: Только не плачь и не жди, все впереди.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: наши песни.
1: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.
2: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма,

прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать с

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: только рок.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Come on!

0: пассажиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем.
1: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс и Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере дронов. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В рамках саммита стран Балтии и северных стран, который проходит в столице Эстонии и Таллине, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве обеих стран в сфере обороны, предусматривающее изучение украинского опыта по защите воздушного пространства от атак дронов. В рамках соглашения Украина обязуется оказывать Латвии поддержку в контексте беспилотных систем и противовоздушной обороны, делясь уникальным военным и гражданским опытом. Также Украина будет поддерживать экспорт продукции для расширения возможностей национальных вооруженных сил. В случаях, когда будет оказываться поддержка украинской промышленности, стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и передачи технологий. Латвия продолжит оказывать политическую поддержку на пути Украины в НАТО и Европейский Союз, предоставлять продукцию латвийской оборонной промышленности, экипировку для вооруженных сил и обучать украинских солдат, а также выделять средства для международных фондов поддержки Украины. Кроме того, соглашение предусматривает закупки у украинской военной промышленности с целью укрепления военно-промышленного партнерства обеих стран. Как заявил Кулбергс, Украина сегодня лучше всех в мире знает, как бороться с дронами, поэтому соглашение позволит укрепить возможности Латвии в области противодронной обороны. Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы были единодушны в том, что при его выполнении вооруженные силы обеих стран будут тесно сотрудничать, поскольку обмен знаниями, опытом и ресурсами позволит нам намного эффективнее укреплять оборону своей страны, сказал премьер-министр. Соглашение также предусматривает дальнейшее сотрудничество Латвии и Украины в области исследования и разработки новых военных технологий, оказание поддержки Украине в течение следующих 10 лет, сотрудничество в обмене разведывательной информации, обеспечение экспортных лицензий для закупок для нужд вооруженных сил и сотрудничество после войны, в том числе при восстановлении Украины.
3: Про статистику.
2: Общая стоимость товаров, импортированных в Латвию из России и Беларуси, за первые 4 месяца этого года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года в 4 раза или на 72 миллиона 240 тысяч евро и составила 23 миллиона 968 тысяч евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе из России за первые 4 месяца этого года в Латвию были ввезены товары на сумму 15 миллионов 656 тысяч евро, что в 4,1 раза или на 48 миллионов 310 тысяч евро меньше, чем за первые 4 месяца прошлого года, и из Беларуси на сумму 8 миллионов 312 тысяч евро, что меньше в 3,9 раза или на 23 миллиона 930 тысяч евро. В то же время в Россию и Беларусь за первые 4 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 372 миллиона 739 тысяч евро, что на 6,8% или 23 миллиона 820 тысяч евро больше, чем за первые 4 месяца 2025 года.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
1: Партнер шоу Шизгара – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
5: Вот и праздничное настроение, антураж от нашего партнера flowershop.lv.
6: Ну, а вы, конечно, нас надеетесь, сами-то не плашайте. Присоединяйтесь, 7 часов и 4,5 минуты.
5: Круто!

0: клево, когда, знаешь, по частям сначала прошелся, сначала по анатомическим подробностям, а потом уже в целом посмотрел. Начал с глаз, с талии, всего такого прочего.
1: И так далее.
0: Привет! Мы сейчас как начнем разбирать день на составляющие. Главное потом не перепутать, где что лежало. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. Доброе утро.
0: 10 июня, четверг у нас. Что с четвергом у меня случилось такое. Вот.
2: А чей это он четверг у тебя? Вот, вот смотри, значит, бегут, значит, ты ждешь выходных.
0: Слушай, я что-то реально взял, замахнулся, реально, ребята, чуть среду вообще не поменял на четверг. Нет, не отдам. Остаемся в культурной среде. У нас послезавтра футбол стартует уже, ну, по понятным причинам, все под это заточено. Лига через 11 дней. Через 14 дней, да что ж такое, день солнцестояния через 11. И еще мы решили с Алексеем, что мы находимся, да, мы все с вами находимся рядышком с морешком, поэтому 12 июля, 32 дня, день моря будем отмечать со всеми вытекающими.
2: А есть еще время придумывать, как мы его будем отмечать, кроме какого-то такого стандартного метода поездки к морю и покупки рыбы.
0: У тех же самых, говорит, ничего не меняется. Тех же самых рыбаков. Про погодные условия дня рыбака будем говорить чуть позже и моря. А вот по рекордам, которые имеют отношение именно к 10 июня, когда это была не среда, а все такое. Я же не помню, что это было в 55-м.
2: Да, в 55-м. А здесь интересно, что самая низкая температура была в 55-м, плюс 2,7. А самая высокая в 56-м, плюс 28,3. Как будто потом больше, значит, и отдыхали.
0: А потом патроны
2: кончились. Все это время до 26-го отдыхали.
0: Бабахнули. Теперь поговорим про цифру 25, поскольку именно 25-й сегодня лунный день. И что специалисты говорят?
2: Специалисты будут кратки сегодня. 25-й лунный день – хорошая удача для поездок и путешествий, командировок, для торговли и судебных дел. Но самое главное – для сна и отдыха, но не в первой половине дня. Значит, в этот день всем людям надлежит очиститься от шлаков, причем как физических, так и духовных, и в течение всего дня слушать свой внутренний голос. И еще противопоказана поспешность. А сегодня... чем мы с тобой спешим куда-то?
0: Да, спешим? По плану пытаемся все сделать. Но если лунные люди считают, что нужно слушать свой внутренний голос, то предки, которые оставляли какие-то приметы, имеющие отношение к 10 июня, предлагали сегодня еще не только внутренний голос слушать, но и пчел. Если пчелы сегодня активно летают, день будет хорошим, а если кукушка будет долго куковать, то лето будет теплым. Эй, кукушка!
2: А еще сегодня считалось, что в этот день, Никита Гусятник, он называл своего предков, лето окончательно вступает в силу, поэтому на термометр можно не смотреть. Что бы вы ни надели, день все равно будет теплым и летним, даже если будет плюс 12. Сейчас, кстати, плюс 14.
0: Кстати, если у кого-то 10 числа есть повод, то и требуются какие-то хорошие цветы, не которые купил где-то по случаю, потом они там через полтора дня уже сказали, все, mission комплект, фотография есть, а они бы еще и стояли. Так вот, за хорошими цветами к нашим партнерам flowershop.lv. Вот там вас ждет идеальнейший букет на Красно-91.
2: Ну, смотрите, там, во-первых, огромный выбор цветов, которые свежие, настоящие, обыкновенные цветы, то есть по белкооптовому центру. Я вот не знаю, можно их назвать обыкновенными, потому что они высококачественные, свежие, срезанные. Да?
0: Разных фамилий, разных родов.
2: Да, а дальше есть выбор букетов готовых. И самое главное, есть выбор флористов. То есть подходите к одному флористу и говорите, помогите мне собрать букет, я хотел бы его сделать экстравагантным. И он вам помогает.
0: Не отказывайтесь.
2: Если хотите, на следующий день можете попробовать, что предложит другой флорист. Их там много, и все высокого класса.
0: Удобный подъезд с любой точки Риги, бесплатная парковка там на Красно 91. Доставка есть по Риге, Рижскому району и Юрмале. Больше информации про ассортимент и возможности flowershop.lv или по телефону позвонить 28 49 33 89.
3: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: хлева с рифмой хотел зайти, чами-чами-чами, кирпичами, там еще чем-нибудь такого. Потому что, знаешь, как там Наталья-талия, Анталия, там проще как-то происходило, и хотелось поучаствовать в процессе, а тут...
1: А утро очень важно иногда поймать какую-нибудь рифму, и пусть она будет простая, типа ботинки-полуботинки, кеды-полукеды, потому что пока еще сам не проснулся, на этом можно разминаться.
0: Давайте разомнемся вместе. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Шизгара предлагает вспомнить, что праздновать можно сегодня. Если вы тяготеете к модерну, сегодня ваш день во всех отношениях. 13 лет тому назад венгерский журнал
1: «Сечечишош-магазин»
0: магазин проведен в Музее прикладного искусства там же, в Будапеште. Ну и как европейское движение, которое не всегда смогло выговорить мадьярские эти слова, вот потом принесла все это дело в Брюссель. Там на двух языках решили, там сначала французском и фламандском поговорить. Получилось.
1: Сейчас. Вот я пока ты все это говорил, я пытался прочитать. Сейчас.
0: Не бьется.
1: Сейчас магазин.
0: Хорошо. Ну и вот испанцы присоединились. И пошла вся Европа сначала праздновать Всемирный день модерна, и весь мир потом сказал, ну а мы что, хуже, что ли, тоже будем?
1: Ну, а в общем, сегодня все на улицу Альберта там смотреть на фасады и пытаться зайти в какой-нибудь из работающих музеев, да, потому что у нас тоже есть где попраздновать. Ну, а 10 июня был выбран датой для этого дня, потому что в этот день, это дата памяти, как бы, ушедших двух великих архитекторов эпохи модерна, Эдона Лехнера и Антонио Гауди.
0: Кстати, вот тот самый музей Будапештский, который мы выговаривали, он был архитектором этого здания в Будапеште, построено в конце 19 века. Ну, а вот, как мы и сказали, 13 лет назад именно там стартовал и проведен был первый музей модерна. Хотя, что у нас, улица Альберта тоже красиво. Что, Гауди.
1: Да и не одной Альберта,
0: а... Там, да, там весь квартал, да, согласен.
1: Да, Всемирный день ремесленничества сегодня, чем бы вы ни занимались, будь это... вспомнить, что у нас в наше время, что можно считать ремесленничеством, кроме изготовления, да, бочек.

0: типа кузнеца, например. А где сейчас найдешь кузнеца? Вот что делает кузнец, например, сейчас?
1: Да, ну, как бы на свадьбу приезжает за 350 евро, там монетки отчеканит. И, причем 45 минут уже к нему дальше никто не идет. И ты говоришь, ну, как бы можно было что-то другое найти из интерактивности. Говорит, не-не, мы хотели именно кузнеца, это на счастье.
0: А, в общем, вспоминайте из ваших знакомых, кто хранит какие-то тайны, переданные ему предкам, кто знает, как делать что-то очень важное таким образом, что никто лучше него не сделает. Сегодня их день.
1: И еще сегодня мы поговорим про Международный день геральдики. Ну, вот те самые гербы, которые кто-то там сразу безошибочно определяет, кому принадлежит то или иное вот произведение, по сути дела. Ну, а откуда берется вот этот праздник? Откуда? Не из Венгрии же.
0: 10 июня 1128 года королем Англии Генрихом Первым, да, будущему зятю Жофруа Пятому был подарен щит. На нем на лазурном поле были изображены 6 золотых львов. Ну и в честь этого события ежегодно именно в этот день отмечается Международный день геральдики, потому что эти львы, они были там не просто так. На лазурном фоне они были не просто так. Работал коллектив людей.
1: Креативная группа была.
0: Креативная группа, аналитики.
1: Кто-то не то предложил, башку отрубили.
0: Ну да.
1: Как положено,
0: Англия. И это была отнюдь не первая версия герба, как вы понимаете, которую Генрих подарил этому Плантагеноту.
1: Слушай, но Плантагенот вообще-то с зятем собирался работать долгие годы, а вообще-то заход-то должен был. Я к вам по поводу дочки, и можно вам как будущему тестю я презентую? А тут фигня какая-то на постном масле. Мало того, что ты дочь кровиночку отдаешь непонятно какому-то... Еще щит ему какой-то. Слушай, вот это щит.
0: А вот именно поэтому задача для аналитической группы и креативного отдела была очень сложная. Надо было подарить такой щит, который бы короля Генриха в глазах общественности не уронил бы, в связи с тем, что он какой-то там подарок преподносит аж вместе с дочерью этому Плантагеноту.
1: Слушай, а может быть, знаешь, еще такая тема присутствует? Хрен знает, где он шататься будет этот. Наденет это забрало свое. Пусть, как я определю, мой не мой? А я так это... Ты слышь, иди сюда.
0: О, свои.
1: Надел быстро вот эту штуку, и если я увидел, что снял... Ты меня знаешь, я Генрих. Я знаешь, как это потом? Вот. Помните, мы отмечали день того мороженого, который собирался человек кушать именно на улице, вот, поглощать? Так сегодня все. Уравняли все мороженое в правах.
0: 10 июля 1786 года в США начались массовые продажи мороженого. Ну, и, в общем, поэтому праздник, который не имеет официального статуса, да, в этот день тоже отмечается. Я думаю, количество компаний, которые производят мороженое, вот этих молококомбинатов, с позволения сказать, они... просто борются друг с другом за вот, возможность принять участие в этом празднике. Но самое главное, что так как их много, одного дня не хватает. Поэтому можно праздновать в течение всей недели.
1: И весь мир подключается. И китайцы, которые считают, что мы по мороженому тоже чемпионы мира. Ну и в Европе, где только в 14 веке этот продукт появился. Это итальянцы, кстати, номер уно в этом. Французы.
0: Кто первый до Китая добрался,
1: да,
0: и привез, конечно, Марко Поло и все вот это дело.
1: Ну а французы, которые вообще тут кричат, что мы там лучше всех готовим, правда, испанцы и андорцы говорят, ага, вы все у нас украли, на самом деле, просто писать лучше умели на тот момент. Во Франции рецепт оказался только в 16 веке, но все-таки эскимо, пломбир, в конце концов, это же оттуда все.
0: Из Северной Америки это уже, да, и причем гораздо позже. Так что сегодня, только обратите внимание, что много мороженого точно так же вредит вашему здоровью, как и всякие запрещенные химикаты.
1: Я представил себе человека, который, услыхав все это дело, идет. В одной руке у него щит, на котором там герб фамильный обозначен, а во втором, конечно, эскимо на палочке. 7:21 минута.

0: Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Радио Рокс. 88,6.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.
1: Смотрите, у нас надежные партнеры, нам есть кем прикрыться и за кого спрятаться для того, чтобы создать что-то, например, программу. А вот люди когда-то создавали что-то очень важное, причем это в разных сферах проявлялось. Где-то география, где-то производство какое-то, где-то люди, в конце концов, зверей начинали по-другому рассматривать. Вот все это происходило в разных странах, в разные годы. Не обязательно это было, как сегодня, среда, но это было обязательно 10 июня.
2: И знаете, самое главное, что это могло быть по григорианскому календарю, по юлианскому календарю. И можно было бы здесь очень скрупулезно проводить какие-то различия между этим. Но мы решили, это не важно. Главное, что с 10 июня что-то связано. И давайте посмотрим, что.
1: А этим занудам, которые говорят, это григорианские, знаешь, мы скажем, ты мне еще там часовыми поясами начни тыкать тут. Там спали, когда я уже... Начнем.
2: 10 июня 1610 года первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен в Северную Америку. Тогда они его еще не купили. Тогда он еще не назывался ни Манхэттен, ни Новая Голландия. Они тогда просто приглядывались, с кем торговать.
1: В общем, и не было тогда там тебе ни Пятой Авеню, ни Рокфеллер-центра никакого там, да и башни Трампа даже еще не
2: стало. Центральный парк был. Но без тропинок.
1: Но там также жрали кроликов, эти маленькие хищники летающие. По поводу интриг расскажем. В 1762 году Екатерина не первая какая-нибудь, а вторая, еще себе не самодержавная императрица, а княгиня великая, принимает предложение братьев Орловых. Катюнь, а давай вот это, мужа твоего. В смысле? Ну, заговор устроим. Класс! Люблю всякие квизы, квесты, это мое. Ну и пошли.
2: Да, весело у тебя получается. На самом деле он ее страшно раздражал, а он всех страшно раздражал.
1: Петя?
2: Да, всех раздражали все тогда, поэтому вот доходило до такого. Вообще люди были злые и жестокие, надо сказать, когда смотришь на эти события. В 1794 году, 10 июня, по инициативе Робеспьера, того самого Максимилиана Робеспьера, конвент принял закон о реорганизации трибунала революционного, и они отменили рассмотрение дел, вот это долгое, когда кому-то могли оправдать, ввели только одну форму наказания, это, собственно, гильотина, и умудрились за ближайшие два месяца казнить столько же, сколько казнили за последний год. Ну, то есть вот этот был террор якобинский. А Робеспьер, на самом деле, после этого кажется вот, герой французской революции. Герой ли, спросим мы?
1: Ну, знаешь, тут как этот... Грешно, конечно, смеяться, но тут какие-то, знаешь, взяли на себе новые повышенные обязательства, ничего не напоминает. Мы на доске почета, что? А это Жан-Пьер у нас, заслуженный гильотинщик. У него рука не отсохла, он столько-столько своих соседей и соседушек обезглавил. Кошмар. Давай что-нибудь веселое.
2: Давай позитивное что-нибудь, да.
1: Там также в Париже, представляете? Кстати, два события вот в один день вообще произошли. Мало того, что 10 июня, так еще в один год. 1793. В Париже создается первый в мире публичный зоопарк. То есть не гильотины единой.
2: Да, и проведем параллель. В США в этот же день, в 1793 году, вместо Филадельфии столицей стал Вашингтон.
1: Выиграли от этого американцы?
2: Зоопарк.
1: Нам не судить. А знаешь,
2: зоопарк.
1: Вот, допустим, знаковость Филадельфии и Вашингтона. Да. Вот ты приходишь за сушами. И говоришь, можно мне Филадельфию? И тебе дают Филадельфию.
2: Ну.
1: Зайди мне в Вашингтон. Кто тебе даст Вашингтон? Не дадут.
2: Ну, а может быть, надо зайти в другое место куда-нибудь?
1: Да там, суши, Вашингтон. В общем, короче говоря, Вашингтон становится столицей вместо нее, Филадельфии.
2: А в 1799 году Джон Браун и пятеро его друганов, дезертиров из английского гарнизона на острове Святой Елены на весельной лодке, длинной, правда, но все равно на веслах, удрались с острова Святой Елены и спустя 28 дней достигли берегов Бразилии. Нам это интересно, потому что остров Святой Елены – это туда, куда упрятали Наполеона, для того, чтобы никто его никогда не спас, потому что это равноудаленный от всей цивилизации возможный остров. А вот ребята, вдохновившись, не знаю уж чем, а может, там дедовщина какая-то была, почему они дезертировали?
1: Шестерка отважных.
2: Может быть, хотели что-то сделать, доказать самим себе, что когда-то там в древние времена, в каменном веке, какие-то туземцы могли добраться на весельных лодках, ну, как делал этот Турхейрдал в свое время.
1: чуть позже.
2: Но, в общем, они 83 мили в час, в сутки проделывали.
1: Слушай, глядя на эти результаты, анализируя вот так, как эти шестеро пацанов, только мы одного знаем, Джонни Брауна, а остальные еще пятеро его сотоварищей, передвигались. Всякий раз, когда традиционная гонка по Темзе проходит, Кембридж и Оксфорд выясняют отношения, эти холеные, там, типа грибцы, начинают кто кого. И, знаешь, так можно стоять, так покуривая или попивая, ну, не Джонни Брауэр, в конце концов, там, вот тогда пацаны включали. А вы что? Ну, подумаешь, сейчас пойдете там. А ты попробуй вот за 20... Ну, давай про наше что-нибудь такое.
2: В 1919 году, 10 июня, официально созданы мастерские Латвийского департамента почты телеграфа с 5 работниками. А в 1932 году на их базе будет образован завод ВЭФ.
1: Вы представляете, сначала... Пятеро работников, а потом всего 3 буквы, но сколько уже человек потом отпахало на этом предприятии, и какая слава была как минимум на 1/6 части суши предприятия, которое называлось «Валса Электрофабрика».
2: Ну, а что еще? Сегодня какой-то день очень плотный на события, потому что такое ощущение, что люди отпраздновали лето, потом всколыхнулись и...
1: Что мы делаем?
2: И решили что-то там реализовать и оставить в истории. В 1947 году в этот день Saab произвел свой первый автомобиль. Saab, тот самый знаменитый Saab, который сначала производил автомобили, которые были совсем не такие, как другие автомобили, а потом почему-то разорился.
1: Ну, и я такую сенсационную вещь, она могла закончиться совсем по-другому, как авиатор, могу сказать. 1990 год. British Airways во время полета самолета БАК-111 вылетает стекло со стороны капитана, вытягивает его наружу. Второй пилот смог совершить благополучную посадку в Саутгемптоне. И несмотря на то, что 21 минуту капитан провел вне кабины, он остался жив. Его даже починили.
2: То есть капитана вытянуло наружу, да. Он там как-то хватался всеми руками и ногами.
1: Его держал третий член экипажа, на самом деле. Там тут про это не написано. Это реально вот, чувак повис на нем.
2: И второй пилот при этом рулил.
1: А второй сажал самолет. Практически в полуслепую.
2: В каком году?
1: Это 1990-м, да.
2: Да, казалось бы, самолеты уже быстрые и скорости гигантские.
1: Ну, понимаешь, а там полетишь быстрее, там, конечно, будет плохо, полетишь медленнее, самолет лететь не сможет. Одно другому.
2: Ну, вот смотрите, какой день сегодня интересный. Да, выбирайте что угодно, что ближе к вам, и рассказывайте друзьям и знакомым.
1: Вот про это самое 10 июня. Слушай, но про авиационная новость в конце была, и время какое? 737, опять Боинг.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Та фраза, которую мы вам не желаем сегодня произносить часто, услышу, у вас все получится.
1: Или как тренер мой говорил, через не могу. Сейчас дальше пойдем. Привет, это Шизгара из Риги, Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов. Время изобретений наступило. Как и каждый день, сегодня тоже что-то изобретали.
1: И знаете, вот мы сегодня про Париж много говорили. И, как всегда, соревнования. С одной стороны, Ла-Манша что-то сделали французы хорошее, с той стороны сделали англичане. И давайте так от этого времени гильотин перенесемся все-таки на Туманный Альбион и посмотрим, что когда-то 10 июня смогли придумать именно там.
0: Мы обнаружили следующее. 10 июня 1837 года в Лондоне был запатентован электрический пятиигольный телеграф.
1: Очень хорошо, очень хорошо. Символично.
0: Вот изобретателями были Чарльз Уитстон и Уильям Кук. Значит, что такое пятиигольный телеграф? Тогда уже была история с азбукой Морзе, и, в принципе, можно было передавать как бы с помощью одного писчика, а может, это был карандаш в руках там человека на том конце, а можно было принимать пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи азбуку Морзе. А что делал телеграф с пятииголками?
1: То есть, давай так, там конструкция была 6 плюс 5, я так назову, 5 это было иголок и 6 проводов, которые заходили в коробочку и все делали...
0: Да, потому что каждой иголке был свой провод, плюс еще один провод был для звонка, который обозначал, алло, что алло, подойдите к аппарату. И значит, каждый из этих проводов приводил в движение иголку, которая отклоняла стрелку на циферблате, а стрелка указывала на букву. Таким образом, можно было не знать азбуку Морзе и какого-нибудь шифра, потому что на этих циферблатах стрелочка говорила там А, Б, С и так далее. И это очень важный момент в истории человечества. Тогда люди поняли, что это может играть роль в том случае, если мы хотим сэкономить на обучении персонала. Никому не надо больше учить азбуку Морзе, потому что, в общем, как бы буквы английского алфавита и баран знает.
1: Или коды, которые там, это тоже никому не нужно было. Там приходит специалист, вверх от низа можешь отличить? Да, отлично. Ты наш человек. Стрелочка вверх, стрелочка вниз, фиксируй.
0: Более того, им был выдан патент в США, Уитстону и Куку, за 10 дней до того, как Сэмюэл Морзе получил свой. Но Морзе был предоставлен приоритет как первому изобретателю, да, и, собственно говоря, телеграф, как вы понимаете, изначально стал использовать все-таки технологию Морзе, потому что люди, обученные к тому моменту, уже были, а вот эта система с циферблатом и 5 проводами требовала, вероятно, куда больше вложений, чем один провод у Морзе.
1: Но вот дядя Морзе, несмотря на то, что ему там этот приоритет обозначили, британские дверку приоткрыли, сказали вам везде, он все-таки ворчать продолжал на это все дело, считал, что вот это есть, конечно, куча недостатков, недочетов, то, что вот у меня, да, нужны специфические навыки, я понимаю, но мне, как человеку технически подкованному, кажется, что я более совершенен.
0: Значит, что для нас здесь важно? Для нас важно, что человечество задумывалось о том, что, значит, либо у нас есть люди, обладающие навыками, либо мы постараемся все сделать без людей, положимся на автоматику и роботов, и они нас куда-то вытянут. Вот, смотрите, судя по всему, в середине 19 века такая штука не прошла. А сейчас мы только об этом и думаем, когда говорим об искусственном интеллекте.
1: Поэтому прибегайте к помощи в каких-то таких ситуациях, где вы чувствуете, что вы плывете, и нужен настоящий профессиональный совет не к искусственному интеллекту, а к проверенным. Шизгара выходит при поддержке flowershop.lv. Это любимая практически каждым рижанином цветочная база, очень большая, на улице Красна, 91, находится именно там.
0: Проверенная, это означает свежие цветы, готовые букеты или уникальные композиции от профессиональных флористов, которые могут быть созданы в том числе и по вашим пожеланиям.
1: Доставка по Риге, Рижскому району, Юрмале, если нужно, конечно, помним, что там бесплатная парковка, и для того, чтобы разобраться в этом великолепии многообразии цветов, время потратите, а денег на парковку нет. Итак, Красна, 91, хотите больше информации про ассортимент и возможности flowershop.lv, ну и, конечно, можно взять и позвонить, и вам ответят, и не просто ответят, и отреагируют, 28-49-33-89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv. We'll be right back.

0: Мосгара. Решим все, кроме погоды. Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам, напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Слушай, у меня была одна пара, которая, ну, не одна пара, которая так получилось, разошлись. И на тот момент, когда уже 3, по-моему, года прошло после расставания, я узнал, что вот она ушла и унесла секрет, как правильно нужно эксплуатировать посудомоечную машину. И человек говорит, блин, я только потом узнал, что туда, кажется, соль нужно отдельно от всего засыпать. И я ему говорю, Андрюха, ну, вы...
1: Слушай, какие хорошие последствия, я имею в виду. Хорошо, что он именно об этом думал, а не о чем-то другом. И унесла она секрет всего лишь того, как работает посудомоечная машина, как не какой-нибудь более серьезный секрет, влияющий на его жизнь.
0: Доброе утро всем тем, кто начинает день трудовой или не обязательно трудовой, с прослушивания Шизгар. Это Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов. Вы знаете, как всегда, в это время надо сказать вам что-нибудь о кулинарии, о том, что сегодня есть смысл заказывать и есть.
0: Дело в том, что посудомоечную машину уже не просто так вы эксплуатируете, даже если вы знаете, что туда нужно соль засыпать и все остальные ингредиенты. Вы же что-то готовите или что-то потребляете, что имеет отношение к той или иной дате. Сегодня.
1: Смотрите, сегодня день яичного рулета, день глазированного печенья, и что самое главное, мне кажется, это день ледяных напитков.
0: Ой, а там разные есть. Например, день коктейля «Черная корова». Это вот я когда... Я вроде как сладкоежка по априори был, но когда я первый раз увидел, что такое из себя представляет «Черная корова», это, представляете, взбитые сливки с одной стороны, мороженое в большом количестве с другой стороны, а внизу плотный слой крафтового пива. Ну как с этим жить? Или
1: ну,
0: колы?
1: Как с этим жить? Выбирать не каждый день, по крайней мере сегодня, если стоит вот в списке привязанных к дате эта черная твоя корова, то сегодня есть смысл себе разрешить.
0: Но все-таки, может быть, начнем с яичного рулета?
1: Диетичный.
0: Неприходящие ценности.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить. Реклама.
3: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелко оптовым ценам. Напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика. И ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красты 91. Мы ждем вас.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простил.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
6: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С июля государство будет покрывать плату за услуги фармацевта при покупке ряда самых дешевых рецептурных лекарств. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С 1 июля государство будет полностью покрывать плату за услугу фармацевта жителям, которые приобретают некомпенсируемые или компенсируемые в размере 75% рецептурные лекарства с аптечной ценой упаковки до 10 евро включительно. Это предусматривают утвержденные во вторник правительством изменения в правилах о принципах ценообразования на лекарства. Такая льгота также будет распространяться на беременных и женщин до 70-го дня после родового периода, если они покупают предназначенные для соответствующих диагнозов лекарства из списка М компенсируемых лекарств с 25% компенсацией и аптечной ценой упаковки до 10 евро включительно. Как отмечает Министерство здравоохранения, цель изменений – повышение доступности лекарств для жителей, будущих и молодых мам, а также для социально незащищенных групп населения путем снижения личных расходов пациентов на лекарства. С 1 сентября плата за услуги фармацевта в полном объеме из государственного бюджета будет покрываться для лиц с инвалидностью первой группы при покупке любых рецептурных лекарств. В настоящее время часть платы за услуги фармацевта в размере 75 центов покрывает покупатель. Оставшуюся сумму аптекам выплачивает Национальная служба здравоохранения и средств госбюджета. Одновременно сохранится часть платы за услуги фармацевта в размере 75 центов для пациентов, которые приобретают лекарства, компенсируемые государством в 100% объеме. Минздрав обосновывает это необходимостью способствовать соблюдению пациентами назначенного лечения и ответственному отношению к нему. С 1 сентября для проживающих в Латвии жителей Украины, согласно закону о поддержке гражданского населения Украины, государство больше не будет полностью покрывать плату за услуги фармацевта за рецептурные лекарства. В дальнейшем им, как и жителям Латвии, нужно будет платить пациентский взнос в размере 75 центов, а оставшуюся часть платы обеспечит Национальная служба здравоохранения. Одновременно на жителей Украины будут распространяться те же льготы по оплате услуг фармацевта, что и на остальных жителей Латвии, в том числе в случаях, если они будут приобретать соответствующие более дешевые рецептурные лекарства или войдут в другую группу получателей льгот. Как отмечает Министерство здравоохранения, в прошлом году для поддержки гражданского населения Украины было предусмотрено 65 миллионов евро, в то время как в 2026 году финансирование для этих целей составляет 39 миллионов 700 тысяч евро. Поэтому было необходимо пересмотреть виды и размер поддержки. Жители Украины сохранят право получать оплачиваемые государством услуги здравоохранения в том же объеме и порядке, что и жители Латвии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
5: Тут некоторые скажут: среда, время букетов не пришло. Знаете, поводы бывают каждый день, а июнь на поводы очень такой благодатный месяц.
6: Ну и потом, среда, в конце концов, это тот день, когда многое можно еще начать успеть до конца недели, а там, глядишь, цветы и вам подарят.
7: С бубном на столах.

0: Обратил внимание, кстати, а мы с тобой уже какой день совершенно спокойно с открытыми тут форточками сидим, мы даже не закрываем их. Почему? Потому что лето.
1: Придет пора, ты вообще захочешь демонтировать тут пол окна и скажешь, что сидим дальше, нормально там, пускай народ интершум с улицы слушает, это жизнь реальная. Вы слушаете частоту 88,6 FM, это Шизгар, это Радио Рокс, мы из Риги вещаем, меня зовут Стас Флоренцев.
0: А меня Алексей Титов, а сегодня у нас 10 июня, среда.
1: Давайте разберем на циферки этот день, потом соберем все, вернем, ничего не перепутаем, у нас все пронумеровано, отмечено. Какие у нас грядущие планы? Вот смотрите, послезавтра футбол начинается, чемпионат мира и надолго. Летнее солнцестояние – это 11 дней, через 14 дней – это праздник Лиго. Но еще в этом календарном периоде мы отметим июльское событие, которое касается всех живущих около моря, а это именно День моря, который Латвия отмечает через 32 дня.
0: Значит, что касается температуры, то интересно, что у нас самая низкая и самая высокая температура была в соседние годы, случилось это в середине 20 века, в 55-м было плюс 2,7, а в 56-м 28,3.
1: Вот злой человек, злые языки, сказали, после этого синоптик, наверное, уволился, долго не могли найти того, кто фиксирует это дело. Нет, конечно, просто совпадение было, бабахнули из двух стволов, один такой с отрицательной составляющей, это в 55-м улетел, а на следующий год было потеплее, а потом уже и не стреляли по рекордам.
0: 25-й лунный день сегодня, говорят астрологи, он хороший, удачен для поездок и путешествий, для командировок, и здесь надо перечислять, командировок, переезда, торговли, судебных дел, сна и отдыха. Выбирайте что угодно. Ну, скорее всего, все будут выбирать, конечно, из конца списка. А в этот день надлежит всем людям очиститься от шлаков, как физических, так и духовных, что очень важно. И слушать по возможности свой внутренний голос.
1: А еще нужно будет прислушаться сегодня к животному миру, к живому миру, поскольку помимо лунного календаря у нас еще есть народные приметы. И вот в народном календаре сегодня обозначен Никита Гусятник. То есть день посвящали домашней птице, полевым работам, наблюдению за погодой. И мы так решили с Лехой, ну, наверное, сейчас будем от гусей что-то информацию получать. Так вот, смотрите, в приметах. Если кукушка долго кукует, лето будет теплым. Подожди, алло, Никита Гусятник? Причем тут кукушки? Стали искать кого-то еще другого. Смотри, говорю, Леха, ласточки. Леха говорит, по ласточки. Про ласточки тоже есть.
0: Ну, а про ласточки, понимаете, это в любой день, если ласточки низко летают, это к дождю.
1: А если много ласточек в небе, это к устойчивому теплу. Вот сегодня, например, такое. Если много будет их, ну, больше двух летает, значит, давай нам устойчивое тепло. Но на этом приметы, имеющие отношение к животному миру, не кончились. Тут еще нам пчел притащили. Мы, конечно, к меду относимся, как к Винни-Пух, с великим этим уважением. Да. Короче, если пчелы будут активно летать, день будет ясным сегодня. Значит, не будут летать.
0: Хочется как-то найти в этом какой-то подвох, потому что, ну что, день будет ясный, такое количество пчел, нужно ли оно или нет. Но если вы знаете, где есть пасека, а можете подобраться туда поближе, обнаружите там большое количество пчел, и таким образом на примету надейся, а сам не плашай, иди и замечай то, что нужно заметить.
1: Понятно, пчела-то она маленькая, но она же не дура, она будет летать там, где действительно пасеки есть. Что это в центре города делать? С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что пчелы, помимо потому что они вот этот мед там дают, им же сначала нужно еще в кучу цветков залезть, проопылять цветы для того, чтобы цветы продолжали свою жизнедеятельность.
0: И набрать нектара для того, чтобы потом делать этот мед. Ну, а цветам только лучше, конечно.
1: Вот и про цветы поэтому мы будем говорить, потому что на этой неделе Шизгара выходит при поддержке flowershop.lv. Где же хочется спросить идеальный букет, да, который вам пригодится, может быть, даже в вот ближайшие дни? Так вот, находится он там, где flowershop.lv на Красто 91, где находится такая большая, такая удобная и знаменитая цветочная база.
0: Значит, помимо того, что вы там можете купить свежие цветы по очень хорошим ценам, вы там можете выбрать себе готовый букет, а можете там себе с помощью флориста-специалиста сделать индивидуальный, уникальный букет, которого больше никого нет, а может быть, когда-нибудь появится.
1: А еще чем букет от другого букета отличается? Есть букеты, которые вот где-то там купили в непонятном месте, они у вас день-два, ну, не у вас, вы кому-то передарили, и как бы mission complete. А человек посмотрел, потом, да, Леша подарил букет, сдох букет на второй день. А вот там вот, на Красной 91, там все из свежего материала. Доставка по Риге, Рижскому району, Юрмале. Я говорил, что удобная бесплатная парковка, хоть сколько стоит, выбирай.
0: Да.
1: Хотите больше информации про ассортимент и возможности flowershop.lv? Просто приезжайте на Красной 91, просто позвоните 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: Эта песня просто так.
1: По существу?
0: Про портного мы сегодня поем, потому что у нас сегодня день ремесел.
1: С уважением наш дуэт относится ко всем тем, кто умеет руками делать что-то в жизни лучше, чем мы, а это большая часть населения планеты. Спасибо вам за то, что вы умеете вышивать, штопать, плести.
0: Ковать.
1: Ковать, да, да, в конце концов.
0: Делать глиняные горшки.
1: Да, и наполнять их чем-то там крафтовым, например, после всего этого. Вы слушаете Радио Рокс из Риги, это Шизгара. Зовут меня Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов. Мы, знаешь, тут надо на самом деле, что касается ремесел, отличать классические от тех, которые современные, потому что к классическим относятся кузнецы, гончарное дело, плотники, тем не менее, да, а слесарей не было, потому что вместо них были кузнецы. И кожевенное дело. И сюда же мы относим еще ткачей,
1: вышивальщиц.
0: Качество это.
1: В конце
0: концов.
1: А сапожник?
0: Сапожник.
1: Ремесленник, конечно. Это что же? Да. Это произведение искусств, по сути дела. О, ты не в лаптях, Алексей, а в сапогах пришел? Экий ты,
0: отрок. А вот корняжное дело тогда, меха.
1: Тоже ремесленник. Так. Не всякий мог позволить себе.
0: Я на самом деле хотел провести какую-то четкую границу между классическими ремеслами и вообще всеми остальными специальностями рукастыми, да, а она не получается. Так что, знаете, если вы что-то умеете делать,
1: вы
0: хорошо,
1: уже молодец.
0: Сегодня ваш праздник.
1: Смотрите, мы сейчас про праздники вроде как не обязательные, но с другой стороны, раскрасить день так хочется. Помимо Всемирного дня ремесленничества, сегодня еще и Всемирный, опять-таки, день мороженого. Вот человек, который делает мороженое, производит, не является и ремесленником, но по моему убеждению, я как человек зависимый и любящий, и вкусное мороженое, я кайфую от того, что вот, смотрите, что здесь. Это знаешь, когда вот, говорит, у тебя вот мороженое любимое есть, вот не бренд имеется в виду, а вот если вот шариками тебе вот предлагать, вот тебе говоришь, мороженое, один шарик, он какой, по-твоему?
0: Кокосовый,
1: смотри, а я вот фисташковый люблю. Выпендрешь, скажут некоторые.
0: Да нет, я сказал первое, что пришло в голову, потому что я как раз отношусь к тем людям, которые пучат глаза, когда я говорю, у вас есть любимое мороженое?
1: Так нафига так, скажи, я не ем и все.
0: Ты понимаешь, нет, я ем, и здесь дело в том, что я люблю все. Я люблю разнообразие. У меня нет такого, что я какое-то одно выделяю. Вот его люблю больше всех. И душу готов отдать за
1: это. Ты как та вьетнамская ремесленница, которая

0: сказала,
1: можно я произнесу? В конце ударил...
0: Сесечиош
1: магазин.
0: А, это ше на конце?
1: Да-да-да. У мадьяров не приносится эс, он говорит, ше.
0: Сесечиош
1: магазин. Сесечиош магазин. Магазин.
0: В общем, как бы...
1: Можешь противно сказать? Магазин.
0: Магазин.
1: Вот все, вот по-мадьярски говоришь уже.
0: Ну, в общем, как бы этот журнал основал этот праздник, провел его впервые в Музее прикладного искусства, там же в Будапеште, и связано это было с тем, что 10 июня — это дата памяти двух величайших архитекторов эпохи модерна, Эдена Лехнера и Антонио Гауди.
1: Вот, а что у нас? Я же вот с Эйнштейном, помимо всего, третьим вот к ним добавили. К слову, Лехнер был архитектором того самого Музея прикладного искусства в Будапеште, который построен в 19 веке, и вот где и провели по инициативе прекрасного венгерского журнала вот тот самый Всемирный день модерна. Так что с модерном вас, коллеги. Ну, что еще? Давай один какой-нибудь.
0: День воздушного змея.
1: Подожди, а Геральт... Ну, хорошо, давай воздушного змея.
0: А что, день воздушного змея? Вот и сказали, если у вас нет еще воздушного змея, его просто сделать, погуглите, как его еще древние китайцы научились делать, там ума много не надо, а рамка и нитки, и какой-нибудь кусок бумаги.
1: Слушай, а вот мы про Геральдику тогда говорили подробно, что вот будущий тесть решил, ну, поощрить будущего зятя. Тесть работал королем английским, вот звали его Генрих Первый, вот, и зятю подарил щит. И вот щит был разрисован был красиво, и сразу вспоминаешь, что то, что на щите, то, что на гербе попадает, там разные позиции бывают. Бывают живые символы, ну вот там что, львы у него были? Львы, да. Волки, там орлы, двуглавые, грифоны, все с этим, тигры, леопарды, все, ни одного жирафа никогда не видел. Бывают неживые символы, это
0: уж меч.
1: Меч, потом трек-рун, не обязательно трек-рун, короны, оружие разное, там не только мечи, там могут быть и ружье, и сабля, и пушка, в конце концов, которая стреляет сама по себе.
0: Якорь.
1: Так это уже другое пошло, это не оружие, это уже...
0: А, ну да, хорошо, давай.
1: Ключи, якоря, звезды, геометрические фигуры всякие. А, слушай, а якорь можно к ремеслам отнести? Это же кузнец сделал.
0: Ну нет, это моряк.
1: Моряк, хорошо. А из ремесленных сегодняшний день, вот на ходу вспоминаешь.
0: Молотки,
1: серпы, в конце концов, опять-таки туда. Кирки, там же шахтерские какие-то города. Тачки, повозки, в конце концов. Вот это все. Сразу говорю, а, так у вас, понятное дело, вы это... Чем занимаетесь-то по жизни?
0: Да, но, как вы понимаете, в новые времена появилась потребность на гербах обозначать что-нибудь, что появилось вот как бы в 20-21 веке, поэтому появились на гербах телескопы, появились на гербах какие-то шестеренки.
1: Луноходы.
0: Какие-то трубы дымящие, которые указывали, что а у нас в городе еще есть вот тут такая индустрия и так далее.
1: Сейчас какая-нибудь красавица сказала, и хочу, чтобы был кабриолет.
0: Вполне вероятно, есть какой-нибудь маленький городок, жители которого решили, что на гербе их должен быть кабриолет. Не потому, что они производят кабриолеты, а потому, что они их очень любят.
1: Мы можем себе позволить. Слушайте, в общем, со всеми поводами сегодняшнего дня наш дуэт вас уже познакомил. Нечто интересненькое мы отложили еще в этот час, что мы расскажем. А помимо всего прочего, добавим к вам два автомонитора. А если у вас есть информация, которую вы, как добропорядочный автовладелец и автоводитель, готовы поделиться со всеми остальными своими коллегами?
0: 229-4949 наш WhatsApp, и у вас еще 3 минуты для того, чтобы нам сообщить до ближайшего монитора, если что-нибудь экстренное увидели.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радіо Рокс. Автомонітор на Радіо Рокс.
1: Год назад в такие же июньские дни вступило в силу изменение в законе. За попытку водителя скрыться от сотрудников полиции стали привлекать к уголовной ответственности. Как заявил тогда ответственный чин, попытка скрыться угрожает не только здоровью и жизни водителей и пассажиров, но также подвергает риску других участников дорожного движения. Теперь нарушителя могут приговорить сроку до 2 лет, к краткосрочному заключению, к пробационному надзору, к общественным работам или штрафу, а также к лишению прав на срок до 5 лет. Ранее за неповиновение требованию полиции остановиться была лишь административная ответственность. Ну что ж, напомнили и поехали дальше навстречу новому дню. Среда, 10 июня на календаре. В Риге начался утренний час пик, однако события пока разворачиваются лишь на некоторых направлениях и в отдельных местах, в основном связанных с проведением дорожных работ. Уровень трафика приближается к 4 баллам, дороги загружены на 39%, 16 заторов. Наиболее существенные на въезде в город со стороны Бауски, на Карля Ульманя перед Венебазгатовой в направлении Островного моста, на Даугавгривас в другой части города, на Деглова, на Густава Земгалагатова перед Брибо со стороны Восточной магистрали и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или «Оле-оле-олей»?

0: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам, напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: опасная песня для прослушивания за рулем.
1: А знаешь, у нас сегодня день ремесленников, а мы вспоминаем, что мы отмечали день человека, который взял и придумал электрогитару на этой неделе. Это как
0: Лес Пол.
1: И вот Лес, который взял, поменял себе имя сначала на Леса, а потом взял еще и поменял просто у гитары, взял, врезал туда вот настоящую сердцевину такую, имеющую отношение просто к обычному дереву. И пошло... Но сначала вот производители, очень уверенные гитарных гитар всемирные, не оценили, и зря. А мы сегодня говорим о днях рождения популярных людей. Давай сначала, нет, поговорим о вашем конкретном. Вот у кого-то сегодня явно из наших слушателей день рождения.
0: Давайте не поговорим, а давайте скажем с днем рождения.
1: Днем рождения. Клево. Вот у вас вот в начале июня бабах сразу. В школе как вот каникулы ж были, а вы такой счастливчик, ходишь по двору такой.
0: А школьные годы, да, они согласитесь, они такой отпечаток накладывают, что потом все так или иначе меришь
1: по тому, как
0: было в школе.
1: Как реагировали тогда на то. И помнили тех великих людей, знаков, или знали мы тех, кто родился именно 10 июня, и с точки зрения школы, школьной программы. Вот ты Федора Бруни когда узнал? После школы или в школе?
0: Я даже не знаю, кого я сначала узнал, Федора Бруни или Карло Бруни.
1: Ну, Карл-то, понятное дело, а потом дядя Федя не съел медведя, а взял и нарисовал.
0: Федор Бруни, кстати, никакого отношения к Карле Бруни, той самой модели, жене президента, не имеет. Может быть, разве что однофамилец. Это русский художник итальянского происхождения, профессор и ректор Академии художеств.
1: Вот если что. Теперь поговорим о людях, изобретающих что-то для движения человечества вперед. Николас Отто, это немецкий инженер, он изобрел тот самый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
0: А на самом деле здесь получается так, что все двигатели, похоже, изобрели немцы. Или точно запатентовали. И двухтактный, и четырехтактный, и дизельный.
1: Это пока англичане там, сэр, после вас, сэр, немцы там спокойно.
0: Да, а что касается, значит, деятелей шоу-бизнеса, их сегодня просто завались. Джуди Гарланд, американская актриса, певица, обладатель кучи премий, к тому же еще и мать Лайзи Минелли, она родилась сегодня, 10 июня.
1: Дальше Борис Брунов, конферансье, руководитель театра эстрады, режиссер, человек, который собирал анекдоты, причем умел их рассказывать, действительно, это редкое для актеров качество, между прочим, рассказывать анекдоты. То есть актер же, он же должен подавать. С точки зрения... А за это время все ушло, там, пум-пум, а он момент вот этот
0: держит. То есть пока он с собой, пока актер любуется собой,
1: а весь смысл уходит. Тут, к сожалению, вот нужна вот сиюминутность такая. Вот Борис Брунов этим качеством обладал, иногда, правда, заговаривался этими самыми анекдотами, то есть задача конферансье — это заполнять собой паузы в концерте, а он в это время там, вот у тебя там, ты приехал, там театр Ромен после тебя, еще 2-3 номера, и он собирает курилочки, хороший анекдот, а в это время там нужно балетную пару какую-нибудь объявить, а объявлять некому.
0: А то есть они сидят анекдоты травят в
1: курилке. Они стоя, он же в костюме, он присесть не мог, и говорит, а где Боди Брунов? И то же самое, говорят, было, причем человек фантастически был под, по-хорошему слову, попугай. Вот я попугай, я не владею большим количеством языков, но если там мне нужно сказать фразу...
0: По-венгерски?
1: По-мадьярски. Я говорю по-мадьярски, если я говорю зуйтироль, это не значит, что я вот лингвист. Но получилось вот так вот. Брунов гений этого всего дела. Он уезжал на гастроли, тогда мастера искусств едут, и там солисты Большого театра, там, украинский балет там такой-то, молдавские, там дагестанские канатоходцы, а он все это дело должен был конферировать. Причем он вызубрил топик, сколько там позиций в концерте? 9? Значит, ему нужно 9 раз сказать на норвежском, на шведском, на финском, и он это... Вот это все это...
0: То есть он не говорил просто там «здрасте, до свидания»?
1: Он запоминал какой «здрасте», как «до свидания», и в середине еще 9 позиций ставил. Гений!
0: Да. А значит, еще сегодня день рождения принца Филиппа.
1: Все, я стою, я
0: герцога просто... Эдинбургского, да, супруга королевы Елизаветы II.
1: Какой автомобилист был? Какой преданный человек двигателем внутреннего сгорания? Все знал.
0: Вот. Знаешь, я думаю, что самое главное в его вот как бы ядре его личности — это чувство юмора.
1: Абсолютно.
0: Потому что он был мужем королевы в течение какого-то невероятного количества лет и умудрился еще и не растирать какие-то свои увлечения и все остальное.
1: И причем, вот, когда она понимала, что вот какую-то большую часть жизни он должен быть в тени. Но принц Филипп, понятное дело, при всем уважении, какая статность, настоящий мужчина.
0: Но он-то тоже это, кстати, понимал.
1: Да и многие дамы понимали, что это, вот это принц. Вот, вот смотри, вот, вот, вот, вот таким нужно быть.
0: Армен Тахтаджан родился сегодня. Это знаменитейший ботаник, один из тех людей, который придумал современную классификацию растений, ну, по крайней мере, цветковых.
1: Слушай, ну вот говоря, что двигатель внутреннего сгорания, правильно ты говоришь, что немцы в основном придумывали, но вот тактовый двигатель, и фамилия Тахтаджан, вот по идее ему бы взять и поменяться, допустим, Николас Отто идет к ботанику, а Тахтаджан идет двигатель внутреннего сгорания.
0: Николас Отто идет делать лифты, которые потом назовут в честь его однофамильцев и родственников, да? А Тахтаджан, ну, ты знаешь, здесь не совсем так. Он все-таки армянин.
1: Тогда цветы.
0: И здесь, да, цветы, растения.
1: Красиво.
0: Вот это вот все буйство. Согласен, природы и так далее.
1: Все, был неправ.
0: Значит, что касается мира спорта, у нас день рождения Андрея Букина, такого фигуриста. Помните, бессемьянного Букин? И он даже не был ее мужем, оказалось.
1: Это факт.
0: Вот. И еще сегодня кто-то...
1: Карло Анчелотти сегодня. Вот человек, которого мы увидим, не просто там будем понимать, что он присутствует на чемпионате мира по футболу, он действующий тренер, на самом деле. Великий итальянский специалист и футболист великий был. Не бывает бывших футболистов. Он даже сейчас вот дай дяде Карло. Это будет не папа Карло, который деревянно будет там как-то. Это будет красавчик.
0: Одна певица, еще и двое актеров. Потому что, смотрите, Аида Ведищева сегодня праздновала бы день рождения. Та самая певица, которая гремит «Уставшая вьюга». И куча песен из классических
1: вот фильмов 60-х. 60-е, 70-е годы куча знаковых актрис на самом деле пела голосом Аиды Ведищевой. И, кстати, в мультиках то же самое. Ну и давайте вот лысую голову. День лысых на прошлой неделе отмечали. Лысый.
0: Кто здесь лысая голова?
1: Юрген Порохнов.
0: А, да. Он немецкий актер. Нет, я-то имел в виду еще голову не совсем лысую, потому что Валентин Смирницкий. Тот самый Портос.
1: Обязательно.
0: Вот. Ну и музыкантами, как обычно, мы заканчиваем. Это, во-первых, Давид Голощёкин.
1: Имел честь созерцать и слушать его неоднократно в Риге в свое время. Ну и давайте мы все-таки на роковой волне вас приветствуем. Потом мы будем говорить Ким Дил. Во-первых, это девушка, потому что Ким — это девушка. Во-вторых, она играет на бас-гитаре. Не одна Сьюзи Кватро играет на бас-гитаре, но она еще и...
0: Да, Ким Дил, басистка, в общем, из Пиксис и Бридерс.
1: Причем она не одновременно и там, она там, туда-туда.
0: Сначала сюда, там, потом
1: туда, там. Туда. Вот всех людей, рожденных в этот день, еще раз, праздником. Ну и все те, кто были озвучены нами сегодня, славные люди, и у каждого есть чему научиться.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: А вот тот, кто с утра пораньше включил Шизгару, он, конечно, понимает, что нужно жевать сегодня, потому что весь список перечисленных позиций, то есть все те кондитерские, кулинарные всякие блюда, которые имеют отношение к 10 июня, мы уже озвучили, поэтому кто услышал, молодец. Ну, а всех остальных, подключившихся только что, поздравляем. Правильный выбор, частота 88,6, это Радио Рокс, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, я думал, ты будешь говорить не про правильный выбор частоты, а про правильный выбор сегодня 10 июня, почему? Вот подумал, вот дату мы, знаете, не выбираем. Дата выбирает нас.
0: Это красиво.
1: Да, и мы должны прожить этот день так, чтобы нам не было стыдно перед теми, кто 10 июня сделал что-то, что оставило его в истории.
0: Можно было сказать, как вот ты сегодня цитировал ребят с Кавказа. Нужно эту жизнь прожить так, короче, брат. Я тебе по-братски говорю, брат, вот проживи так, красавчик.
1: Ты знаешь, что сегодня было изобретено?
0: Подожди, давай так. Я-то уже знаю, я спасибо редактуре подглядел во все это дело. Но 10 число у многих ассоциируется с днем заработной платы. Вот раньше так было заведено во многих структурах, когда там 10 число, день зарплаты. Ту-ту-ту-ту-ту.
1: Так.
0: Ну и вот, может быть, у кого-то ассоциативное про изобретение.
1: Значит, сегодня был изобретен предмет, который все, мало того, что использовали, еще и как бы имели в большом количестве. Использовали много раз.
0: Давай я скажу еще. А есть страны, в которых наличие большого количества этих предметов говорит о статусности. То есть, допустим, большой начальник, то есть маленький начальник в кармашек кладет одну такую позицию.
1: Или спойлерит.
0: Кто-то zweimal штук, und noch einmal, если это большой там большой босс.
1: Еще
0: там,
1: и в задний карман.
0: Нет, тогда не видит никто смысл-то. Садишься, там тогда хрустнуло, и до свидания там. Вот все. Ну давай.
1: Зато когда достаешь. Ну, понятное дело, что речь идет о шариковой ручке. Да? Мало ли о чем вы там подумали, конечно, в силу своей испорченности.
0: Шариковая ручка
1: была запатентована 10 июня, и запатентовал шариковую ручку американец.
0: Вот,
1: Милтон Рейнольдс.
0: Но изобрел все-таки это венгер Ласло Биро.
1: Совершенно верно. Ну, а Ласло Биро на самом деле придумал принцип работы шариковой ручки еще в 31-м году. Кстати, Рейнольдс запатентовал в 43-м. Потому что Биро был кем? Журналистом. По долгу службы много писал. И вот эта вот проблема, когда ты постоянно сталкиваешься
0: с пятнышками.
1: Пятнышками, да. Ну, а 30-е годы ручки чернильные, и ты должен с собой носить не только эту перьевую ручку, еще какой-то там тушь или чернила, которые у тебя в портфеле нет-нет, да и разливаются. В общем,
0: слушай,
1: на самом деле, я даже не понимаю,
0: я про это тоже
1: жили.
0: Забыл.
1: Настолько это не гигиенично и опасно, рискованно было. Ну,
0: я все время понимал, что пятна оставляет на одежде та самая чернильная ручка, а ты ж прав, ты ж таскал с собой портфель. И иногда, а что у вас в портфеле? Говорит, ручка. И человек приходил, чтобы она не проливака такая была, таскать с собой еще, представляешь, какую-то сумку нужно было. А шарикую раз.
1: У Ласло был брат Дьерт, он был химиком по образованию, они там колдовали с составом чернил, и в общем в итоге добились ситуации, при которой чернила, с одной стороны, не образовывали кристаллов, которые бы запирали капилляр, по которому они должны выходить, ну и с другой стороны, не были бы настолько жидкими, чтобы постоянно приливаться. То есть надо было сделать такие более-менее густые, безопасные чернила. Что им удалось? Потом они сделали шарик, который находился в конце капилляра, который позволял дозировать, когда крутился, дозировать те самые чернила, которыми можно было писать.
0: Порционно. Ну, дальше, когда Великобритания выкупила у Ласло Биро патентное изобретение, дальше вступает уже его желание путешествовать по миру. Плох тот венгерский журналист, который не мечтает поехать в Аргентину. Ну, и так получилось. А какой венгер? Знаешь, какой русский не любит быстрой езды? И то же самое по-маньярски поговорка, какой венгер не мечтает побывать в Аргентине?
1: В Аргентине он понял, что он находится в южном полушарии. Здесь совсем другие правила, чем там. Может быть, английские юристы его не достанут, поэтому давай-ка он регистрировать новый патент на свою шариковую ручку. Зарегистрировал его в Аргентине, потом подумал, могу, значит, везде. Ну, и надо было зарегистрировать во всех странах, что он пытался сделать, а вот в США он патент не оформил.
0: Чего
1: по сути, Рейнольдс, потому что подглядел этот патент чуть раньше, чем Ласло Биро решил, что надо подавать на патент США, и просто взял его и зарегистрировал первым.
0: Стырил, короче говоря.
1: На самом деле, передистыгал.
0: Ну, а потом Бира нашел пару-тройку адвокатов и решил с их помощью отстаивать свои права в судах разных и проигрывал один за другим. А в 1958 году предприимчивый француз Марсель Бик, знакомая фамилия, да-да-да, та, что потом на ручках и была нарисована, внедряет в производство доработанную модель шариковой ручкой и назвал ее, как же он назвал ее? Да так и назвал, Бик.
1: Но на самом деле и Рейнольдс, и Бик до сих пор существуют как бренды и являются, в общем, достаточно серьезными брендами в мире шариковых ручек. Только где вот ручка с брендом Бира? Может быть, где-нибудь в Венгрии есть, может, по крайней мере, 10 июня они вспоминают своего соотечественника, который все это придумал.
0: Итак, венгры. Маленькие, вроде в центре Европы. Кубик Рубика, Ласло Бира. Но еще есть Сизюкватора, у которой тоже, как мы знаем, венгерская кровь. Шизгара выходит при поддержке flowershop.lv. Это большая цветочная, любимая рижанами база на Краста 91.
1: Доставка по Риге, Рижскому району, Юрмале, цветы, букеты и букеты, которые были созданы уникально для вас. Ну а если хотите больше информации об ассортименте, заходите на flowershop.lv.
0: Помним, что свежие, реально свежие цветы ждут вас на Красно 91. Позвоните 28-49-33-89.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день. Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Наступает время, когда дорожники начинают обновлять покрытие на участках важных и популярных дорог. На этой неделе запланированы работы на Густово-Земгало у путепровода в районе Новой Тейки, на улице Даугавгривас на участке от перекрестка Кулдыгас до здания номер 53, а с завтрашнего дня проезжую часть и тротуары начнут обновлять на улице Золитудес от Предайнес до Акацию. И с понедельника, 15 июня, на улице Венспилс работы будут вестись на участке от улиц Каунцема до Крузес. Насколько это будет мешать и в какое время происходить, сказать не берусь, но предупреждаем, что на этих участках возможно ограничение движения. Далее, к текущей дорожной ситуации. Серьезные получасовые пробки на Карля, Ульмане, Гатве в сторону центра и на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. Поменьше, но тоже затратно, участок Лелербас-Каунцема и улица Даугавгривас, это в Пардаугаве. В другой части города притормаживают улица Лачплиша, Лубанас, Деглова, а также Густово-Земгало-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали и плотное движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Обращаем внимание на аварийность. Если в понедельник было 68 ДТП зарегистрировано, то за вторник 98 при 10 пострадавших. Подробнее о сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора», а сейчас призываем всех быть внимательными и ничего не нарушать. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю удачного дня и безопасного движения.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Савоц» 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
3: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Краста 91. Огромный выбор цветов по мелко оптовым ценам. Напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика. И ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Краста 91. Мы ждем вас.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЕС представил доклад по наркорынку, в том числе Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия упоминается в последнем докладе агентства ЕС по наркотикам в контексте производства синтетических наркотиков и рисков, связанных с новыми опиоидами. В частности, речь идет о ликвидированной в 2024 году лаборатории по производству синтетических катинонов и о нескольких синтетических веществах, обнаруженных в результате анализов использованных шприцев, сделанных в Риге. В документе «Европейский доклад о наркотиках 2026. Тенденции развития» сказано, что в 2024 году государства-члены ЕС сообщили о ликвидации 63 объектов по производству синтетических катинонов, один из которых находился в Латвии. В 2024 году объем синтетических катинонов, об изъятии или импорте которых сообщили страны ЕС, составил 48,5 тонн, что на 11,5 тонн больше, чем в 2023 году, и на 21,5 тонны больше, чем в 2022. В странах ЕС в рамках проекта Escape проводят анализ остатков веществ в использованных шприцах. В шприцах, которые были проанализированы в Риге, были обнаружены различные опиоиды и стимуляторы. В частности, амфетамин был выявлен в 52% использованных шприцев, метамфетамин в 38%, синтетические катиноны в 30% случаев. В докладе указывается, что на наркорынке некоторых городов Эстонии и Латвии закрепились нитазены. Хотя в общей европейской статистике эти вещества в целом не являются доминирующими. Нитазены – это химические вещества, эффективность и токсичный эффект которых в 30, а то и 200 раз превышает морфий, в 50-250 раз сильнее героина, а передозировка в 25% случаев заканчивается летальным исходом. Данные Escape показывают, что антипсихотическое средство промазин, впервые идентифицированное в 2024 году, было обнаружено в 10% шприцев, проанализированных в Риге. Судя по докладу, в Европе по-прежнему самым широким употребляемым нелегальным наркотиком является каннабис, на втором месте кокаин. По оценкам агентства ЕС по наркотикам, за последний год каннабис употребляли 15 400 000 молодых взрослых европейцев. В докладе отмечается, что рынок каннабиса становится все более сложным из-за появления разнообразных продуктов, включая продукты с высокой степенью воздействия, пищевые изделия с содержанием каннабиса, а также синтетические, полусинтетические каннабиоиды. Особую обеспокоенность в Европе вызывают риски отравления и смерти при употреблении высокоактивных или новых веществ, в том числе в составе смесей и таблеток, особенно при одновременном употреблении нескольких наркотических веществ. В докладе также отмечается, что на европейский рынок наркотиков влияют изменяющиеся методы контрабанды. После усиления деятельности правоохранительных и таможенных органов в крупнейших портах контрабандные сети диверсифицируют маршруты, методы и способы сокрытия наркотиков, используя, например, более мелкие партии, морские перевозки, сложные методы маскировки и современные технологии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ». Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
3: При любой погоде все равно вы обратитесь к нашим партнерам из flowershop.lv.
4: Рады, что вы с нами. Доброе утро.

0: Все системы работают нормально, включая электрические. Сразу представляешь, какие люди такие, вот, поющие эти песни про короткое замыкание. Народ, не боись, выполнено профессионалами. Все играют в резиновых перчатках, никого током не шибануло.
1: Да, такие песни студентов-медиков на каникулах.
0: Все, все осталось. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. У нас сегодня 10 июня. Это, если что, среда.
0: И давайте мы несколько цифр, которые вам пригодятся. Ну, для того, чтобы, может, разговорчик какой-то поддержать. Или просто, что вы знаете, что вы вообще знаете про сегодняшний день? Знаете, какой день? У нас раз проходит там пара дней, и послезавтра чемпионат мира по футболу
1: стартует. Ну, все знают.
0: Летнее солнцестояние. Через 11 дней, чуть позже, через 14-й, Лиго приходит.
1: А обратите внимание, кстати, состояние до Лиги, разумеется. И обратите внимание, у нас день сейчас такой длины, что он уже фактически не будет серьезно удлиняться. То есть мы...
0: Это предел.
1: У нас сейчас восход в 4.31, а вот в день солнцестояния будет 4.28. То есть всего лишь на 3 минутки солнце раньше будет вставать.
0: Слушайте, но у нас же еще есть лунный календарь, что мы все на солнце. Мы, помимо всего, можем еще и на Луну, если что, слить, почему все как-то так или, наоборот, как-то не так.
1: Консилиум наших астрологов говорит, что сегодня 25-й лунный день, он хороший и удачен для поездок, путешествий, командировок, для торговли, для судебных дел и, самое главное, для сна и отдыха, потому что хорошо, когда в этот день астрологи говорят, что можно не только работать удачно, но и отдыхать успешно.
0: Хорошо, когда хорошо. Вот так говорят астрологи. Что еще советуют?
1: Советуют очиститься от шлаков, причем не только физических, но и духовных.
0: А вот хорошо, если, ладно, с духовными можно там всем together, как говорится. А вот если все... Так, внимание, все встали и бежим очищаться от шлаков. Так у нас один. Ну, допустим, вот. И тогда как тогда вот?
1: Тогда не знаю.
0: Распределять? Вот так, так скажи.
1: Можно подумать, можно дать рецепт. Ну, например, как? Все в разное время, и потом каждый же по-своему очищается от шлаков. Кто-то там какие-то растворы пьет, кто-то просто не ест. И если вы будете сегодня так воздерживаться от излишнего употребления пищи, то и шлаки, в конце концов, выйдут. Более того, шлаки не обязательно должны выходить сегодня. Вот так, дело. Они должны вот выходить и выходить.
0: А если кто-то уже два дня пытается с этими шлаками расстаться? Знаешь, сколько людей сейчас
1: с выпущенными глазами? Ты просто под шлаками не то понимаешь. Понимаешь? А ты понимаешь вполне себе физиологические какие-то
0: вещества. Ты еще нарисуешь, вещества. Что
1: а я шлаки, понимаю. Шлаки, это же что-то такое более возвышенное, пафосное, да? Как духовные, так и физические шлаки.
0: Возвышенная песня... Физический шлак. Исполняет Алексей Титов.
1: Пафосный физический шлак.
0: Слушай, так я просто подумал, вот знаешь, вот тебе же тоже рассылка пришла от кое-кого, там, типа, там, скидка на топливо, там, и все такое прочее. И внизу так хитро, типа, никто никогда, тыкай на веном, никому про это не говори.
1: Да.
0: Так сегодня тоже нужно было говорить, сегодня освобождаемся от шлаков, только никому про это не говорите. И тогда ты первый в очереди стоишь.
1: Вот такой вот нормальный рецепт. Еще сегодня в народном календаре Никита Гусятник, этот день посвящали
0: гусям.
1: Домашней птице наши предки. И считалось, что именно с этого времени лето окончательно вступает в силу, и на термометр можно не смотреть, а форма одежды не меняется.
0: И сегодня, как ни странно, предки, которые не на лунный календарь там кивали, а просто-напросто прислушиваться, приглядываться, они предполагали, что нужно смотреть за ласточками, если много в небе, это устойчивое тепло, кукушки, если кукуют долго, это лето будет теплым, и внимание к пчелам, потому что если пчелы активно летают, то день будет весьма удачным. Ну, пчелы летают не просто так, а по существу, потому что они не мед добывают, да еще и цветочки опыляют. Шизгара-то выходит при поддержке flowershop.lv. Это ж самая большая цветочная база в Риге, которая находится на Красто 91.
1: Ну и там вас ждет уже ваш идеальный букет, потому что там есть готовые букеты, там есть, разумеется, свежие цветы.
0: Ну, свежайшие, да.
1: Свежайшие цветы по очень хорошим ценам. И более того, там есть флористы, которые помогут вам собрать букет уникальный, вот именно для вас.
0: Смотрите, удобный подъезд, бесплатная парковка. То есть вы когда увидите все это многообразие, хотя вы многие там уже бывали, все оценили эти достоинства, тратьте время сколько удобно, потому что за это никто не платит. За парковку имеется в виду, никто не платит. Ну и, как мы говорили, букеты можно там заказать и отправить сразу по нескольким адресам. По Риге, Рижскому району, района Юрмали. А весь ассортимент доступен на flowershop.lv, на Красно 91. Звоните по номеру телефона 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: Прости меня, все-таки не отпускает этот твой призыв от имени всех астрологов, там типа расшлаковаться сегодня. Я прикинул, как все услышавшие побежали в одну точку расшлаковаться. А там очередь такая стоит. И ему говорят: «Доброе утро, последний герой». И говорят: «Все, герои за мной, просили уже не занимать». У нас места хватит для всех. Это я не про расшлаковку говорю. Просто для того, чтобы прослушивать Шизгару, для этого очереди создавать не стоит. Кстати, вы эту Шизгару уже слушаете. Это 88.6 FM, это радио Рокс. Зовут меня Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов. Кстати, если вы будете вне зоны действия нашего FM-диапазона, можете слушать нас на сайте radiorocks.lv. Там есть кнопка Play, загружается быстро, работает удобно. В общем, давайте.
0: И вы в теме, и вы поддерживаете разговор, и знаете, что сегодня можно отметить. Например, 10 числа июня месяца — это Всемирный день ремесленничества. То есть люди рукастые, люди предприимчивые, люди, которые крафтовые, по сути дела. Это же по-другому не назовешь.
1: Мы час назад, когда об этом вспоминали, начали... Ну, то есть у меня была идея взять и привести границу между классическими ремеслами, которые были еще там 2000 лет назад, да, например, и тем, какие ремесла есть сейчас. Мастера на какие? Вот я мастер на все руки, а я мастер не на все руки, только вот на те руки, которые нуждаются в паяльнике. Так вот, электротехник и радиотехник – это не классическое ремесло, а вот кузнец, ткач, ну, то есть портной на самом деле. Слушай, да, правильно говорить.
0: Смотри, кожевенник. Смотри, мы же забыли.
1: Гончар.
0: Вот, берем Джани Родари, вспоминаем, чем пахнут ремесла. И там сразу идет. У каждого дела запах особый. В булочной пахнет тестом из добы. Мимо столярной идешь, мастерской. Потом, я это не буду все читать, пахнет маляр с кипидаром и краской. Стекольщик. О, про стекольщиков забыли. Оконной замазкой, куртка шофера. Все-таки у него шофер, понимаешь?
1: Так у него не классические ремесла, у него просто, ремесла вообще, да? Ну, может быть, это и неправильная идея вспоминать бондари и там кузнецов с плотниками вот именно в том виде, в котором они были еще до Рождества Христова.
0: А смотри, в то время, когда творил Родари, он там же кондитера вспоминает, и тут такой манерный какой-то: «Пардон, а бариста?»
1: А почему у тебя бариста такой манерный? Бариста,
0: хорошо,
1: может быть, брутальный.
0: А бариста, иди сюда, я тебе, иди сюда, блин, я тебе про бариста забыл, алло.
1: Что будешь? Эспрессо.
0: Сейчас, ты говоришь про ремесленника.
1: Тройной.
0: Шестерной сейчас тебе будет бариста.
1: А в общем, если вы что-нибудь умеете, а если у вас получается что-нибудь гораздо лучше, чем у других, самое главное, если вы готовы делать это бесплатно, и это чуть ли не ваше хобби, чем отличаются нормальные золотые руки?
0: Чем? От... Бесплатно, что ли, хочешь сказать, работу?
1: Приходишь ты с работы, да. Вешаешь, значит, свой сюртук там куда-нибудь в шкаф.
0: И в 66...

0: подарил. Причем он говорит, it's my shit. Он говорит, oh yeah, it's fantastic. И он на этом щите, ну, это щит, которым защищаются, понятное дело, золотых львов ему, знаешь, от одного нарисовали. Потом говорит, это зять мой, это доченьки мои, кровиночки мои, вот этот супруг, давай еще. И ему еще так, раз, шесть. Знаешь, на что похоже шесть львов?
1: Да, что?
0: Помнишь этих шесть дезертиров английских, которые с острова Святой Елены до Бразилии на этих...
1: Да, они были не львами, они были орлами. Или акулами должны быть. Слушайте, вот эта история с щитом для Жуфра Пятого от Генриха Первого, для зятя. Будем называть это щит для зятя. Вот щит для зятя был подарен 10 июня 1128 года. Именно поэтому решили отмечать День Геральдики в этот день. Ну, а там уже действительно можно разбираться, почему Генрих Первый подарил на голубом фоне шесть этих львов. Голубой фон — это преданность и верность. В общем, как бы нормально.
0: Нет, а там, знаешь, еще намек такой. Ну, ты в курсах там, я иногда неадекватный.
1: Изменишь моей дочери.
0: Вот.
1: Убью.
0: Говорит, ну, я иногда неадекватный беру, когда там, допустим, там Манчестер Сити проигрывает, и ты тогда прячься вот этим щитом, накройся там. Лучше не перечь, ничего не говори. Вот. А на этом щите все что угодно. Полет фантазии. Там и живые символы, вот те же самые львы, самки, гиппопотамы. Там могут быть нарисованы там.
1: На самом деле мы тут ратуем за современные геральдические символы, потому что классические — это, конечно, круто, но время же диктует свое, и поэтому на гербах должны появляться самые разные животные, там, например, раки, пчелы.
0: Самые разные животные.
1: Там. Туканы.
0: Да, это действительно современные. Ты давай современное что-нибудь такое там.
1: Хорошо, микробиология какая-нибудь, да?
0: Айфон на этом.
1: Туркузоле, да. Айфон — это что-то общее. Не может быть такого города, в котором айфон — нечто уникальное. За исключением того поселка в Китае с миллионным населением, в которых их штампуют.
0: А куда остальных-то дели из этого поселка там? Ну, так, смотрите, действительно, ремесленные символы там же могут быть, там, катушка, вот, в катушку с проволокой. Помнишь,
1: катушка, как? Мотай.
0: Мотай, давай. Кирка, там, серп.
1: Кирка, это старье, уже устарело, это старые технологии. Кирка, это что, в шахту?
0: Хорошо, клавиатура.
1: Клавиатура, да, это наша.
0: Это клево, да. И музыкальный
1: треугольник. Два саксофона.
0: И музыкальный треугольник такой.
1: Два скрещенных саксофона и один тромбон. И
0: караоке. Караоке такой. Здесь это город.
1: Экран, микрофон и титры.
0: Помнишь этот, когда в «Золотом теленке» там... Нет, это было «Безенчук». Это из «12 стульев» или «Золотого теленка»? Нет, это «12 стульев». Так там, понимаешь, там похоронное бюро там и еще что-то было. А тут, допустим, весь город одни караоке. И никто, народ не ходит. Такие все эти караочики ненавидят друг друга. Потому что каждый считает, что только у нас супербаттл в этом сезоне. Это...
1: А может быть, не обязательно герб города, может быть же герб какого-то семейства. Да. Если у вашей, например, фамилии пока нет герба, вы можете себе придумать, как бы обозначив самые главные ваши свойства и найдя тому какое-нибудь геральдическое воплощение.
0: И тут обратка пойдет. Если в той позиции будущий тесть будущему зятю подарил, то тут надо быть мудрым. И это на верхушку все это дело.
1: Жест козы.
0: Это.
1: Рука с жестом козы на красном фоне.
0: Очень хорошо.
1: Черная рука.
0: И сразу пошел другой фон. Та-та-та-та-ра-та-та-та. Семья. Это самое важное. Привет вашим семьям. Это Шизгара Радио Рок.
2: Шизгара. Твое лучшее утро

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам. Напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика. И ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Слушай, это же ответ Арлекина и другим песням, где про клоуна. Только там, да, с грустинкой было. Я шут, я Арлекин. Я просто... А кто это?
1: А ты здесь не услышал очень важное. Он говорит, да, я с виду шут.
0: Я понимаешь? С виду.
1: Он не, я не просто вот шут и Арлекин там и так далее. И у меня сложная жизнь. Нет, я с виду шут, но в душе-то я король. Переходим к зрелищам.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
0: Как мы уже говорили, через два дня в основном будем говорить о футболе, потому что чемпионат мира стартует сразу в трех заокеанских державах. И спасибо магазинам «Женева», которые решили поддержать наше стремление, сделать достоянием гласности вот эти самые наши включения футбольного характера. Но сегодня будет в основном тоже про футбол, но должны анонсировать события. Ведь буквально, слушай, Лех, как время летит. Мы несколько месяцев назад, когда Тина Граудене и Настя Самойлова стали абсолютными чемпионками мира по пляжному волейболу, единственное, с кем они поговорили тогда после матча, это были мы здесь, да, в прямом эфире. Вот тебе, да, и Австралия. Такие. Слушайте, хотите увидеть тех красавиц, а они действительно красотки, потому что я помню, как с лидером балтийской моды нашей Леной Страховой, когда Лена не самый продвинутый в спорте человек, когда она увидела Настю Самойлову не на корте, а просто-напросто мы встретились с горником, говорит, слушай, это просто модель какая-то. Говорю, это модель чемпионка мира будет. И стало таки. Вот хотите поддержать их, приходите. Прямо сегодня турнир стартует на пляжах Майори. Турнир собирает и будущих звезд, и легенд более чем из 15 стран. Ну и сегодня, кстати, квалификационный турнир с 14.00. И сегодня вход бесплатный. Так что, кто хотел увидеть и поддержать, приходите. Но значительное большее количество сборных и болельщиков, правда, футбольных, уже находится за океаном в ожидании старта чемпионата мира по футболу. Мы вчера здесь рассказали, как в чикагском аэропорту промариновали сборную Ирака. Так вот, они не чемпионы по ожиданиям. Вот сборную Сенегала вообще встречали как просто преступников каких-то. Команде устроили строгий шмон прямо на взлетно-посадочной полосе, сразу при выходе из самолета многочасовой. Заставили снимать и обувь, выворачивать все сумки. Жесткому досмотру подверглась и сборная Узбекистана в Нью-Йоркском аэропорту. А еще из таможенных сводок 90% марокканских болельщиков с билетами не пустили в страну. 90%! 14 членам персонала сборной Ирана отказали в визах. Фотографа сборной Ирака, мы рассказали, развернули. А лучшего арбитра, вот, африканского, сомалийский арбитр Амар Артан, он что только не судил. Вот он в мире футбола, он, понятно, не, пока еще не Пьер-Луиджи Калина, но очень статусный арбитр. Так вот, он был включен в список 52 судей чемпионата мира этого года. Нет, отказали, и все. Давай про другие рекорды. Трижды побьют рекорд самого возрастного тренера в истории турниров чемпионатов мира. Раньше рекордсменами были ровесники – Рехагель, Табарес и Ван Гал, они привозили сборные в 71 год. Ну, не футболистам было 71 год, понятное дело. Им самим тренерам было на тот момент столько. Сейчас на турнир едет еще более опытная гвардия. Тренерам Чехии и ЮАР Мирославу Коубику и Юго Броусу сейчас 74. Но attention everyone, самый возрастной тренер, мы уже знаем, у Кюрасао мы переживаем. Дик Адвокат, ему 78. Кстати, Кюрасао привезли свой автобус. То есть, помнишь, этот нидерландские болельщики привезли этот открытый такой, да, да, да, кабриолет красненький, на нем, перемещаются. А Кюрасао, у них такой, знаешь, как вот школьный бас, ну, такой, с капотом впереди.
1: Ну.
0: Только голубого цвета и без окон.
1: Ну, нормально, просто старый классический автобус.
0: С островов такой приехал, да. И вот они будут на нем перемещаться. Слушайте, ну, теперь про футболистов таких возрастных. Самым возрастным футболистом этого чемпионата будет 43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон, представляющий Мундиаль вообще-то. Вот я уже говорил по поводу там заявок тренерских, это одна история. Сразу 7 реальных игроков преодолели отметку в 40 лет. Это Роналду, Гильермо Очоа, Лука Модрич, Эдин Джеко, Мануэль Нойер, Вазинья, Фернандо Муселера, Юта Нагамото и Лионель Месси. Большинство футболистов из этого списка, включая Роналду, Оча, Модрича и Месси, официально подтвердили, что этот североамериканский турнир станет финальной точкой в их международной карьере. То есть у остальных оптимистов как бы еще есть вопросики. Ну, там... в топ таких возрастных, кому 37, как там у Высоцкого было, с меня при цифре 37, в момент сметает, слетает хмель. Так тут хмель не слетает у Витцеля, у Кевина Де Брюйне, для которого, как говорят специалисты, будет якобы последним танцем золотого поколения. Ну, дифирамбов-то бельгийцам пели много, но по факту выиграть что-то значимое пока не получается. Но судя по настрою в товарищеских матчах, сборная Бельгии рассчитывает на Мундиале, ну, оправдать все связанные с ними надежды. Международная федерация футбола запретила использование вувузел на матчах чемпионата мира этого года. Я скажу о себе наконец-то.
1: Подожди, а что, а вувузелы так после ЮАР и ездили по всем чемпионатам?
0: Просто везде. Как, это же наша там, условно, там известная там австрийская вувузела. Это наша мексиканская вувузела. Помимо вувузел, на стадионах нельзя будет использовать свистки, горны, другие чрезмерно шумные устройства. А как с барабанами? Вот я не знаю. Барабан типа...
1: Там в списке есть барабаны?
0: Знаешь, как это?
1: Если в списке нет, значит, можно барабанить.
0: В эти свои дуделки уберите, да, а так нет, вот здесь будет. Также сохраняется ранее введенный запрет на использование лазеров. Ну, это как бы да, странно. Ну, вот ты прав, этот вувузел это после ЮАР, это сколько это? 16 лет прошло. Да, 16 лет они живут. Однако уже тогда, вот после африканского чемпионата, возвращаясь к вувузелам, тренеры, телекомментаторы вообще сжаловались, что звук мешает в общении на поле, затрудняет просмотр матчей. В общем, чемпионат мира, который стартует послезавтра, станет первым в истории финальной стадии, которого принимает участие 48 сборных команд. Видите, это только такая прелюдия, это даже еще не увертюрка. Представляете, как будет вкусненько, и внимание всем людям, которые не так искушены в футболе, и которые, поверьте, то, как мы будем с Лехой это дело подавать, это такое общечеловеческое. Будет бодренько, весело, и у нас здесь в Шизгаре не только про результаты и рекорды.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Ангара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
6: Рестораны «Вайроксаус» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Культурный слой.
1: Чтобы показать, что и культурой мы тоже можем себя прославить, давайте перейдем в вскапывание этого самого культурного слоя. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. Что для нас культура?
1: У тебя какой хват? Ну, у нас одинаковый хват. То есть мы...
2: налево?
1: Ну да, но мы копать как будем. Что для нас культура? Культура — это то, что важное было сделано из мира там, изобразительного искусства, театра, кинематографа, литературы, в конце концов, имеющие отношение именно к какой-то конкретной дате. И чтобы показать, что мы не только общечеловеческими какими-то вопросами, вопросами здесь занимаемся в Шизгаре, там праздники.
2: Человеческие вопросы — это день ремесленников и чествование парней, которые, как это сказать, сбежали с острова Святой Елены на лодке в Бразилию.
1: И установили рекорд, который не был зафиксирован, потому что суперточных часов, которыми славен наш спортивный спонсор магазина «Женева», они не могли похвастаться. Ну, а вот с точки зрения культурных событий, давайте вспомним. 1911 год. Недавно совсем. Королева Нидерландов Вильгельмина открывает в Амстердаме дом-музей Рембрандта. Бывал-с.
2: Да?
1: Да.
2: Ну вот, не прошло и 10 лет. В 1921 году решили, что, ну, как бы, Вильгельмина может открыть, значит, музей Рембрандта, а мы давайте тоже откроем. А в Ясной Поляне открыли дом-музей, на этот раз, Льва Толстого.
1: Слушай, а он реально там около 60 лет прожил?
2: Ну, вообще он долго жил, и жизни жил в Ясной Поляне.
1: В Ясной Поляне, да.
2: Где ты думаешь, он ловил детей, гладил их там вот? Где Софья Андреевна переписывала его тексты?
1: Где пахал он наравне с пахарями?
2: Где он убегал от родственников, чтобы там походить по полю, подумать о своем? Ну, вообще, конечно, шутки шутками, но действительно Толстой жил в Ясной Поляне и прожил долгую творческую жизнь и большую часть жизни там.
1: Поэтому это ясно, где жил Толстой? Ясно, на Поляне. Теперь вспоминаем детство свое, когда там мама тебе открывала окно, кричала: «Леша, иди мультики смотреть!» И ты там все бросаешь, бежишь и смотришь те самые мультики, с которых та-та-та-та-та все началось. 90 лет назад, представляете, была создана киностудия

0: Союз мультфильм. И вот эти сами и ну погоди, и Чебурашки, и
1: веселые человечки,
0: все было оттуда.
1: А сначала студия называлась, знаешь, как Союз Дед мультфильм.
0: Дед.
1: И я, вот если честно, как бы пытаюсь расшифровать про себя и думаю, зачем вставили Дед? Ну, союз детских мультипликационных фильмов.
0: Ну, потому что, видишь, они уже тогда понимали, что не все мультики можно смотреть детям, а вот этих детям можно смотреть.
1: А помнишь такую категорию, да? Мультфильм для взрослых.
0: Да.
1: Когда показывали по телеку мультфильм для взрослых, и родители в смятении думали так, отогнать ребенка от телеэкрана или нет?
0: Потому что моряки, которые ходили в загранку, им рассказывали, что они такие мультики смотрели там, что действительно мультики были только для взрослых.
1: Значит, что касается музыки, в 1865 году премьера Тристана и Изольды Вагнера в Мюнхене, а в 1971-м, ничего, что я так прыгаю по векам, а в 71-м прошлого века Пол Маккартни официально создает группу Wings, которая подарит миру хиты и запомнится там всеми своими мелодиями.
0: Ну, это, по сути дела, тоже была премьерка. И если, конечно, вспомнить о том, что 35 лет назад на студии ABC показали последнюю серию сериала Twin Peaks, закончим мы все-таки музыкальным событием. Оно не было премьерным, но это было долгожданное. Здравствуйте, участники Led Zeppelin на момент 2006 года впервые воссоединились в репетиционном зале для благотворительного концерта.
1: Они действительно именно 10 июня встретились и
0: узнали друг друга.
1: И действительно узнали. Я помню, что Пейдж сказал тогда, знаете, у меня единственная просьба. Ну какая? Что? Как? Он говорит, не быстро. Давайте не быстро, никуда не спешим.
0: А все ему сказали, слышь, Пейдж, мы когда вот пейджеры носили, мы тебя вспоминали, потому что думали, все в честь тебя. Шизгара выходит при поддержке flowershop.lv. Это большая цветочная база в преддверии всех знаковых событий. Куда вы за цветами-то отправляетесь? На Красно 91. Что там вас ждет?
1: Значит, там вас ждут уникальные композиции, готовые букеты. Там вас ждут свежие цветы, из которых вы сами можете собрать букет, как вы хотите. А можете просто
0: взять просто свежак.
1: Монобукет. Да, ну и есть флористы, которые позволят вам вот научиться этому искусству создавания букетов. Можете создать там не готовый, уникальный букет, именно в соответствии с вашими целями и задачами.
0: Цветы вам попытаются продать во многих местах Риги. Свежие – это уникальная позиция. Красно 91. Хотите больше информации об ассортименте возможностей? flowershop.lv и номер телефона 28 49 33 89.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Смотрим, как за минувший час менялась дорожная обстановка. На максимуме перед 9 часами на мониторе появилась пятерка, при том, что загруженность дорог в моменте достигала 53% при 28 заторах. Некоторые пробки были получасовыми. Это въезд в город со стороны Бауски и Карля Ульманегатова в направлении центра. Кстати, там еще остается существенный затор, хотя он стал уже покороче. В данный момент трафик возвращается в желтый сектор от 3 до 4. 4 баллов. Около получаса назад получили сообщение от водителя большегруза Виктора.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Лелвардес в сторону Тейки за перекрестком Айскроклы, стоит во втором ряду машина на аварийках. Все, будьте внимательны, всем удачи.
1: Благодарим Виктора за инфу. Ситуация к этой минуте могла измениться, но будьте внимательны в любом случае. Тем более об этом же свидетельствует сводка госполиции за минувшие сутки. Итак, за вторник в Риге и столичном регионе зарегистрировано 98 ДТП, и это на 30 больше, чем днем ранее. 10 человек пострадали, в том числе пешеход, 2 велосипедиста и 3 на электрогаджетах. Патрульные составили 57 протоколов, 3 попались в нетрезвом состоянии. 2 в легкой степени, они отделались административным наказанием, один принял на грудь прилично, сел за руль, за что и поплатился. Пошел по полной программе. Уголовное дело, штраф, машина конфискована. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Савоц» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
4: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелко оптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Краста 91. Мы ждем вас.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
7: Смотрите как, десяточку-то мы раз и отработали с тобой.
8: Да, но десяточка еще долго, еще целый день впереди, поэтому надеюсь, что вместе с нами вы его начали, что называется, с правильной руки.
7: Так вот, поэтому дальше вы уже сами, без нас. Ну, а завтра здесь свидание на частоте 88.6. Стас Флоренцев.
8: Алексей Титов, пока.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радіо Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу-сервис.ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили.

0: Реклама.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
4: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим.

0: Реклама.
1: Я летав із Кайдрісі далеко, далеко, кур замас цена з'єпреці далеко.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Алексей Романов. Группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае – это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна. И глотка. И давай, увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и оле-оле-оле!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, Билишу сервис.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: Мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Рок-музыка – это во многом звук, звучание. Вот, потому что это нельзя просто так, знаете, абы как воспроизвести. Это должно обладать давлением, должно обладать какой-то многослойностью, да, чтобы в фонограмме можно было отображать затею песни.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

небо не зло, под маской.

0: Реклама. Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
3: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: слух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мое упущение, то, что отвергая всю эту систему обучения, я отверг и необходимый предмет. Я отверг историю, которую сейчас докручиваю, потому что мне история жутко интересна, как и Горшка я отвлекал на уроках истории, а Горшок очень любил историю, он очень любил. Я же на него плохо влиял в реставрационном училище.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. При поддержке flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери. Быстро, аккуратно и с улыбкой.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

пишем письма, ветер в спину.

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Мэнес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
6: Билеты, билежу сервис.
7: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Мне чаще приходится говорить себе: соберись, тряпка, вот сфокусируйся на чем-то одном. Вот меня по-прежнему распыляет, разбрасывает меня. По всей видимости, может быть, я какую-то основную мысль уже протранслировала. И теперь, может быть, моя задача раскрывать некие таланты в других людях. Что меня, наверное, оправдывает, что я сохранила способность восхищаться талантами, талантливыми мыслями, мелодиями, идеями. Я не устаю восхищаться людьми талантливыми. И, конечно, хочу, чтобы о них как можно больше людей узнало, и чтобы они себя максимально явили этому миру, чтобы сумма добра в мире увеличилась.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
4: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. При поддержке flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери. Быстро, аккуратно и с улыбкой.

Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 миллиграммов микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис.лв.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье машины – это не только эстетика, но и практическая необходимость. В Латвии, где часто дождливая погода, а в летнее время можно принести с собой пыль и грязь, чехлы становятся важной деталью. При выборе важно учитывать материал. Тканевые чехлы хороши для жарких дней, но они могут быстро пачкаться и тяжело чиститься. В то время как кожаные или эко-кожаные чехлы – отличный вариант для всех сезонов. Они легко чистятся, не пропускают влагу и сохраняют свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже – от 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление. С другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Абетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио «Рокс».

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Не нагромождайте на человека всевозможных клише. Звезда, вот ответственность, цирк, рок-н-ролл. Опять же, это тоже все клише. На человека нужно посмотреть попроще. И сказать ему, делай то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты. Пилишус сервис.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Для укрепления туристической отрасли Латгалы планируется перераспределить 1,5 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для укрепления туристической отрасли Латгалы из средств Министерства экономики планируется перераспределить почти 1 500 000 евро, сообщил министр экономики Виктор Валанис. Эти средства будут предназначены в том числе для финансовой поддержки участия в туристических выставках и конференциях, чтобы привлечь в регион организаторов тур-мероприятий. Как отметил Валанис, государство также должно обеспечить безопасность инвестиций в Латгалы. Во время выездного заседания правительства в Латгалы 27 июня предусмотрено утвердить механизм, как предпринимателям и частным лицам будут возмещаться убытки, возникшие из-за объявления в воздушном пространстве региона тревоги в связи с дронами. Должен быть четкий ответ государства о том, каким образом полностью компенсируются убытки, если таковые возникли. Это должно касаться как частных лиц, так и предпринимателей, сказал министр экономики. В конце мая Латгальская туристическая ассоциация обратилась к высшим должностным лицам государства, министерств и Сейму с открытым письмом, в котором указало, что события последнего времени на восточной границе Латвии, повторяющиеся инциденты с беспилотными летательными аппаратами, регулярные предупреждения об угрозе в воздушном пространстве, оповещения по сотовой сети, полеты истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгалы.
2: Про Ригу.
1: Столичное общество «Город для людей» призывает до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд, сообщил представитель организации Карлис Крекис. Общество напоминает, что в прошлом году на этом переезде под колесами поезда погибли две девочки, ехавшие на электровелосипеде, а в этом году, 7 июня, поезд смертельно травмировал мужчину. Как указывает общество, переезд можно сделать безопасным, установив барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы при приближении поезда блокировалось не только автомобильное движение, но и движение пешеходов и велосипедистов. В мае этого года латвийская железная дорога отклонила требования общества, указав, что установленные пешеходные лабиринты являются достаточным решением для обеспечения безопасности. В сотрудничестве с адвокатом Никитой Ковалевым общество проанализировало ситуацию и подало исполнительному директору Риги заявление, в котором оспаривает противоположность правное действие Рижской думы в решении этого вопроса, говорится в заявлении организации. «Город для людей» требует решить этот вопрос до 1 августа, в противном случае обещая обратиться в суд.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы. Ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду. Местами южный, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла, в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия, Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Я не дал искать резина, лигу, курс замостана, съем резина, лигу.
2: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
2: Радио «Рокс». Латвия.

здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Уже как бы после 25-летней истории мы разошлись только потому, что действительно уже двум творческим людям понадобилось создать свои миры. Михина дорога, она мне на душу не легла. А ну, если ты не от души идешь просто за компанию, тогда и получается, что ты идешь, наверное, из-за денег или просто время свое тратить на то, что тебе не нравится. Это неправильно. Нет. Ты идешь не по своему пути. Пути расходятся.
0: Сказано на Радио Рокс. Автомонитор на Радио Рокс. Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: прежнего».
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
6: Движение в латвийской столице даже днем нельзя было назвать легким или расслабленным. Уже начиная с полудня на мониторе были 4 балла, к 16 часам появилась пятерка. В данный момент 6 баллов характеризуют дорожную обстановку. Столь высокий уровень трафика обусловлен, конечно, теплой погодой, но в первую очередь многочисленными местами дорожных работ, которые тормозят потоки машин. При этом есть неожиданности, и об одном таком месте сообщает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
7: День добрый, дорожная информация. С улицы Мукуса у нас поворот на Скайстка у нас закрыт. Обратите внимание, там знаки висят, запрещающие поворот. Всем удачи на дорогах.
6: Благодарим Алексея за инфу и продолжаем движение с учетом сложных мест. В первую очередь это Карля Ульмани перед Венебазгатовой в направлении Островного моста. Здесь уже можно оставить от 20 минут и на полчасика как минимум зависнуть на улице Валдемара в сторону Вантового моста, где произошло ДТП. Также здесь стоит или медленно едет бульвар Калпака, а также другие прилегающие улицы. Будем внимательны и не забудем, что вчера при нормальной погоде в Риге было зарегистрировано почти 100 аварий, точнее 98 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Будьте внимательны и никуда не торопитесь. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Новый министр образования пока не гарантирует повышение зарплат педагогов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В настоящее время невозможно гарантировать выполнение графика повышения зарплат педагогов, поскольку возможности бюджета на следующий год еще не ясны, заявила министр образования и науки Илза Индраксена на встрече с Латвийским профсоюзом работников образования и науки. В то же время политик обещает отстаивать приоритеты образования и искать доступные источники финансирования. Профсоюз обещает следить за тем, чтобы в госбюджете следующего года соблюдались приоритеты сферы образования, в том числе график повышения зарплат педагогов, финансирование на учебные пособия и базовое финансирование науки. По словам Индраксена, пока не ясно, каким будет бюджет 2027 года, поскольку принятые в предыдущие годы решения создали существенные вызовы при планировании финансирования на следующий год. В то же время она подчеркнула, что для приобретения учебных пособий доступны не только средства госбюджета, но и финансирование из фондов ЕС для самоуправления, которое до сих пор использовалось в сравнительно небольшом объеме. «Худшее, что может случиться, это если мы вернем деньги Европе или перераспределим их на другие цели», – добавила она. Новый министр образования также обратила внимание на качество и доступность учебных пособий на разных этапах образования. По ее мнению, для учеников младших классов важно обеспечить традиционные учебные материалы. В свою очередь, для старшеклассников все большую роль могут играть цифровые учебные пособия. Однако необходимо решить вопросы доступности, техники и связи. Политик также подчеркнула преимущество планирования новой модели финансирования школ «Программа в школе», предусматривающей, что финансирование будет поступать непосредственно в школы, а не перераспределяться на уровне самоуправлений. По ее словам, это могло бы способствовать привлечению и удержанию педагогов в небольших школах, обеспечивая более справедливую оплату труда, независимо от количества учеников в классе. Говоря о графике повышения зарплат педагогов, Индраксена признала, что в настоящее время не может дать конкретных обещаний, но обязалась отстаивать интересы отрасли на бюджет. Переговорах. Она отметила, что решения будут зависеть от финансовых возможностей государства и бюджетной ситуации. Правительственная декларация в настоящее время не предусматривает новых фискально емких решений на следующий год. Однако министр обещает подготовить необходимые оценки, чтобы можно было продвигать приоритеты образования. Со своей стороны, профсоюз напомнил, что согласился на меньшее, чем планировалось изначально повышение зарплат в 2025 году, а также на то, что в этом году повышение зарплат не было предусмотрено. Председатель профсоюза Инга Ванага заметила, что в соседних странах, Литве и Эстонии, графики повышения зарплат педагогов продолжают действовать в схожих геополитических условиях.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, местами грозы. Ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду. Местами южный, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла. В Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час на Радио Рокс. Открыли ДДТ с жизнеутверждающим треком «Любовь». Меня зовут Владимир Тин. Ежевечерний экшен с 5 до 7. «Рок жив» уже стартовал. И продолжение не заставит себя долго ждать. Однако прежде заглянем в рок-хронику. И отметим, что сегодня 62-й «Хэппи Бёздэй» отмечает Джимми Чемберлин, барабанщик американских альтернативщиков Smashing Pumpkins. До прихода в рок-музыку Чемберлин профессионально играл джаз, и этот бэкграунд помог ему создать уникальный стиль, который и выделяет Smashing Pumpkins среди альтернативных групп 90-х. А музыкально отметим событие, которое произошло 10 июня 1975-го. Eagles, то есть Орлы, выпустили 4-й студийный альбом One of These Nights. Синглами выпускались Lion Eyes и Take It to the Limit. А слушать мы будем заглавный трек, который, как и альбом, называется «Однажды ночью». На мой вкус, один из лучших в музыкальной истории Eagles.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На Радио Рокс Джанго с треком «Холодная весна». Но главное, чтобы она не перешла в холодное лето. Впрочем, от наших желаний погода не зависит, а вот предпочтение в музыке вполне. Мы продолжим слушать все лучшее и любимое на Радио Рокс, но после автомонитора. Нас уже поджидают пикник, а также крематорий с забойным треком «Панки Хой». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Красно-бордовые пробки накрыли, если не весь город, то протянулись по самым важным и основным направлениям движения в латвийской столице. В разгаре час пик, 8 баллов это в среднем, более 50 заторов. Мы ищем и находим самые сложные места. Это в первую очередь Валдемара в сторону Вантового моста. На подъеме в районе перекрестка с Цитаделес произошло ДТП. Образовалась огромная пробка, заторы по всей округе. Далее, Карля Ульманя, пробки перед Веней Базгатвы с обеих сторон от 20 минут. Это самые затратные по времени. Можно также выделить Густава Земгалагатва перед Брибос, тоже с обеих сторон, и об этом рассказывает автоледи Кристина.
2: Здравствуйте. Съезд с моста, улица Густава Земгала, перед Брибос, в сторону Курцем и Плявников. Большая пробочка. Обе полосы заняты, стоят автобусы и легковые автомобили, фуры. Все в одинаковом положении, очень медленно продвигаются вперед. Всем хорошего дня, спасибо.
0: Спасибо Кристине. Однако такая картина трафика сейчас не уникальна. Заторы и пробки продолжают расти, и большинство из них в пределах 10, максимум 15 минут. Будьте внимательны и аккуратны на дороге. Если что, сообщайте обо всем, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и удачи в пути.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
6: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
7: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический

0: на радио «Рокс» классика группы «Пикник», «Остров» из альбома «Иероглиф» 86 года выпуска. Но сейчас не об этом. Есть музыкальное событие, имеющее отношение к дню сегодняшнему. 10 июня, 62 года назад, на свет появился Гэри Уоллес, впоследствии крутой британский барабанщик, перкуссионист, продюсер и так далее. Работал с множеством артистов и групп, в том числе с Pink Floyd, Stan CC, с Полом Кэроком, с Бонни Тайлер и многими другими, а также с группой Mike and the Mechanics, где ударно трудится и по сей день. Лидер и гитарист Genesis Майк Резерфорд создал этот сайт-проект, который зажил своей полноценной жизнью. Парни играют софт-рок с элементами прогрессив-рока, интеллигентная музыка в хорошем смысле этого слова. В честь днюхи Гэри Уоллеса замечательный трек «Тихое движение» на радио «Рокс».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Радио «Рокс». Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
7: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: на Радио Рокс смысловые галлюцинации, вечно молодой. Как мы уже недавно говорили, производство алкоголя в Латвии, не считая пенистого, упало более чем на 40%. Это говорит лишь о том, что народ стал трезвить и больше слушать душевный музончик на Радио Рокс. Попутно отметим еще одно событие, которое скорее оказалось со знаком минус. Дело в том, что в этот день, в 83-м, был выпущен Body Vicious, 12-й студийник, очень популярного на тот момент Рода Стюарта. Рецензии были разгромными, «Желание тела», так переводится название, изданием Rolling Stone было названо одной из худших работ шотландского соловья. Похвалы удостоился лишь открывающий альбом трек «Dancing Alone». Его охарактеризовали как рок-н-ролльную композицию в стиле Чака Берри, которая отличается энергичностью и остроумием. В свою очередь All Music назвал Baby Jane первоклассной поп-роковой композицией, насыщенной синтезаторными заполнителями и звучащей в кавычках солидно лишь по сравнению с другими неприметными песнями альбома. Конец цитаты. Ну что ж, бывает и так. Мы сейчас послушаем более припопсованную Baby Jane и проанонсируем концовку часа. Это Ляпис Трубецкой, «Воскресенье», а также Кукрыниксы с треком «Кайф». Через пару минут.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Delicious Service.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать,

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент призвал повысить эффективность защиты воздушного пространства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сбитый 8 июня дрон демонстрирует, что Латвия способна реагировать на появление в своем воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов. Однако необходимо повысить эффективность, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Комментируя ситуацию на восточной границе страны в связи с инцидентами с дронами, президент выразил удовлетворение и благодарность вооруженным силам НАТО, оборонному ведомству и системе внутренних дел. Он подчеркнул, что Латвия необходимо самой развивать свои возможности в области противодронной и противовоздушной обороны, и это важная задача, над которой в настоящее время работают все ответственные структуры. Ринкевич отметил, что подобные инциденты будут повторяться, однако алгоритмы действий совершенствуются. Президент также высоко оценил подписанное во время состоявшегося в Таллине саммита стран Балтии и Северной Европы соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Латвией и Украиной. Он указал, что это хорошая основа для максимально быстрого развития возможностей противовоздушной обороны Латвии и поддержки Украины. Соглашение предусматривает конкретные задачи и действия. При этом, как указал Ринкевич, развивая возможности противодронной и противовоздушной обороны, сотрудничая с Украиной и реализуя совместные проекты, нельзя забывать об оборонной промышленности Латвии. Кулбергс со своей стороны сообщил, что в ближайшие недели в Латвию прибудут украинские военные эксперты по противодронной защите, чтобы оценить ситуацию на фазах идентификации, наблюдения, нейтрализации и уничтожения дронов. После этого будет подготовлен план действий, чего не хватает Латвии, что нужно закупить и как эффективно согласовать системы. Одновременно премьер указал, что за счет инвестиций в оборону необходимо развивать военную промышленность в Латвии. Договор предусматривает совместное производство, в котором заинтересованы как Латвия, так и Украина. Кулбергс выразил надежду, что большую часть работы можно будет выполнить еще в этом году. Премьер подчеркнул, что достичь такого уровня сотрудничества можно благодаря тому, что Латвия была одной из первых стран, которая выразила поддержку Украине и поддерживала ее все годы войны не только финансово, но и политически, а также на других уровнях.
2: Про погоду.
1: В предстоящие выходные погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому ожидаются понижения температуры и кратковременные дожди. В четверг Латвии достигнет активный циклон с юга. Погода будет преимущественно облачной и дождливой. Во многих регионах пройдут сильные дожди, на востоке страны грозы. В пятницу, субботу и воскресенье ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха не превысит плюс 15, плюс 20 градусов. Ночью местами опустится ниже плюс 10. Будет дуть слабый и умеренный южный и западный ветер. На следующей неделе также ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха немного повысится. Температура воды в большинстве рек и озер составляет 16-21 градус, в море 13-17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Владимир Кузьмин напомнил о том, что не только лето наступило, но и о том, что распустилась природа, а также красавицы, те, что еще остались в нашем городе. Вторая часть нашего, так сказать, марлезонского балета – это вечерний экшен «Рок жив», и мы переходим к рок-хронике, где выделим еще пару событий. В 1910-м на свет появился Хаулин Вольф, впоследствии американский блюзмен, гитарист, один из основоположников чикагского блюза. В его влиянии на свое творчество признавались такие группы и исполнители, как Rolling Stones, Yardbirds, Animals, Doors, Джимми Хендрикс, Led Zeppelin и Дженис Джоплин. По версии издания Rolling Stone, Хаулин Вольф на 54-м месте в списке величайших исполнителей всех времен и некоторых народов. Мы же музыкально отметим 46-ю днюху Джеймса Уолша, британского вокалиста, гитариста, пианиста и автора песен, фронтмена группы Star Sailor. Надо признать, что эта музыкальная банда из Уигана так и осталась группой одного, но запоминающегося хита. Его-то мы и послушаем в честь Happy Birthday Джеймса Уолша на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс» ночные снайперы с треком «Асфальт». И вновь ассоциативно напоминают о многочисленных местах дорожных работ, которые развернулись в латвийской столице. В частности, об этом поговорим в автомониторе, ну а затем дадим газку и заслушаем отменную подборку. Кино, Леонард Коэн, Калинов мост и трек «Камнем по голове короля и шута» через пару минут.
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: И вновь не удалось легко и без проблем разъехаться после трудового дня, когда на дороге выехало максимальное количество транспорта. С 5 до 6 часов на мониторе было 8 и даже 9 баллов, при этом красные заторы и бордовые пробки раскинулись на всех основных и популярных направлениях. Было несколько ДТП в разных частях города, они также сдерживали поток. Кстати, аварию на въезде на Вантовый мост со стороны улицы Вальдемара разобрали, однако затор остается приличным и сейчас. Серьезные пробки на Карле Урмане перед Вене Базгатва в обоих направлениях. Затруднено движение на всех четырех мостах через Даугаву. В основном в сторону Задвинья. Ну или в центр, как на Каменном мосту. Тем не менее, на дорогах становится полегче. 6 баллов уже вернулись на монитор. Скоро ждем пятерку и видим тенденцию к снижению числа заторов как количественно, так и качественно. Послушаем сообщение от Алексея Счастливчика об изменении в организации движения.
2: Денек добрый, дорожная информация. Улица Лачпиша, там, где сейчас производится ремонт пешеходных переходов, это перекресток Абранес и Русыня, висит знак, предупреждающий, что сегодня и завтра ночью этот участок дороги будет перекрыт с 10 часов вечера до 6 утра. Всем удачи на дорогах.
0: Спасибо Алексею за инфу. И два слова о погоде на завтра. А завтра у нас четверг, 11 июня. По прогнозу погода будет неважнецкая. С утра и до вечера ожидаются дожди. Температура от 14 до 17 градусов. Будьте внимательны и учитывайте погодные и дорожные условия. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Пилишус Сервис».
3: Это «Рокс, детка». Радио

0: На Радио Рокс Кино с треком «В наших глазах», если немного перефразировать, то не «в наших», а «на». В наших глазах произошло недавнее ограбление века. Буквально на днях, ну не у нас, а в США, в Филадельфии, похитили 1800 ящиков. В каждом из них находилось по 6 бутылок отборного бурбона. Стоимость одной бутылки составляла 40 баксов, а общая сумма похищенного превысила 430 тысяч зелени. Злоумышленники подъехали, как ни в чем не бывало, к складу магазина Wine and Spirits и, не моргнув глазом, сказали сотрудникам склада, чтобы те загрузили товар в грузовик. Недолго думая, грузчики забили фуру ящиками под завязку. Понятно, что не проверили, но и подвоха никто не ожидал. Кража была как следует подготовлена, преступники хорошо знали особенности логистики и график поставок. Похищенный алкоголь, скорее всего, уйдет на нелегальный рынок. Так что, друзья, разводят по-крупному и не только у нас. Вернемся к душевному музону «Радио Рокс», и очень скоро конец фильма, «Алиса», а также крематорий с треком «Яд».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс». Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
1: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Конец фильма с треком «Огни». Нескучный проведенный вечер в компании «Радио Рокс» еще не закончен. Да и вообще все лучшее и любимое – это на все случаи жизни. В машине, на работе и на отдыхе. Тем не менее, мне, Владимиру Тину, пришло время проститься до завтра. Всем добра, бобра и позитива. А этот час запечатают Маша и Медведи, Сплин и Эрик Клэптон прямо сейчас.
2: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Детти представляют 14 августа на Вондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билетшу-сервис.
0: Радио «Рокс».

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу.

0: Реалия я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и оле!
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Да, я вообще с удовольствием пишу для кино или для мультфильмов. Мне очень интересно работать на заказ именно. Я всегда это любил. Для меня это всегда что-то необычное. То, что я никогда не написал бы просто так. Предлагают какую-то тему, с которой нужно справиться.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли «Гинко Сырц» со скидкой 40%, а рыбий жир «Моллерс» всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. «Магвит Б-комплекс» со скидкой 55%, а «Цемио Гэмзе» со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Дзинтере на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

ночей и дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла, в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково,

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу

0: промахиваю с хода!
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла, в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

хочу, чтобы там, где ты есть, было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

вода по стеклу разносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною ты.

о чем вспоминать. Щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как ружейный затвор. И вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.